0: книги Евангелия от Матфея.
1: Было сказано: «Тот, кто разводится с женой, обязан дать ей свидетельство о разводе. А я говорю вам, всякий, кто разводится с женой, если только не по причине измены, толкает жену на грех неверности. И кто женится на разведенной, совершает тот же грех. И еще вы знаете, что предкам вашим было сказано: не давай ложных клятв, но исполняй то, в чем поклялся перед Господом. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, ведь оно престол Бога, ни землей, ведь на ней покоятся ноги Его, ни Иерусалимом, ведь он город великого царя, ни головой своей не клянись, ведь не можешь ты даже волос один сделать белым или черным. Пусть слово твое будет «да», если и «да», и «нет», если «нет». А все, что сверх этого, от злодея.

Приветствую, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. Как ваш день проходит? Шутка на днях понравилась. Мол, когда в Москве 19 вечера, в Нижнем Тагиле все еще 1994 год. Трагичная ирония. Но всем, кто живет в Нижнем Тагиле, вдруг таковые сейчас есть по ту сторону радиоволн Свободного. Друзья, вам большой отдельный привет! А еще отдельный привет всем тем, у кого утро, у кого вечер и даже тем, у кого поздняя ночь. И если вдруг вы любитель планировать, запишите, пожалуйста, ваши планы на завтра. Провести продуктивное время с близкими. И не просто побыть всем вместе в одном помещении, а именно побыть вместе. Как вам такое предложение?

Живая музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: сетуют, что, мол, где он проникает в церковь. Но если разобраться, начало движения за права женщин началось именно у первых христиан. У Петра в первом послании мы читаем, что мужьям следует относиться к женам с должным пониманием и уважать их, потому что хотя они и более слабый пол, но равные с мужчинами наследницы благодатного дара жизни. Именно основываясь на этих словах, квакеры XIX века стали говорить о равенстве мужчин и женщин перед Богом. И из их среды родилось движение за равные права – избирательные, имущественные и так далее. Но тут нужно заметить вот что. Апостол говорит, что хотя женщины и равны с мужчинами, они более слабый пол. Такими нас создал Бог. Это налагает определенные ограничения и обязательства. Мы равные, но мы разные. Просто нужно это помнить и строить свою жизнь в соответствии с ее Божьим устройством. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Наталья Слободян. Портреты. Истории детей улиц. Николай.
1: Коля – просто чудо, так как он решать задачки по математике не мог никто. Куда там нашим пыхальщикам? Все мозги себе пропыхали. Хотя, конечно, большинство из них из кризисных семей, и они не получили положенного навыка обучения. У них навык – выжить. Отличный навык для них. А этот тоже на клее сидит. Но мозги в полном порядке. Как только мы его не загружали и на логику, и на интеллект, и на сообразительность, любую задачу решит. Мама у него руководит студией, папа – бизнесом. И оба любят старшую сестру. Почему? Кто его знает? Любят – и все. Квартиру на нее переписали, все лучшее – ей. А Коле любви не досталось ни капли.
2: Мама и не скрывает своей неприязни, стыдится сына. Приходит к нам, общается. Мы пытаемся ей объяснить, что все-таки это ее сын. Бесполезно. Коля на маму никак не реагирует. Ни злости, ни раздражения. Про папу говорить не любит. Это его задевает. Папа – равнодушие, не любовь. Для него большая радость, когда мужчины-волонтеры садятся с ним решать задачки. Он наслаждается жизнью, вниманием и восхищением. И заслуженно. Парень-то умный.
3: Одет хорошо. Мама хотя бы этот вопрос для него решает. Но жизнь на улице быстро приводит в негодность всю одежду. Мама злится, берет сына домой, моет, переодевает и снова выгоняет. Буквально выгоняет. Надоедает он ей быстро. Зато деньги дает всегда, компенсируя недостаток любви. Поэтому Коля быстро перешел на наркоту подороже клея. Начал скатываться в бездну. Однажды в подъезде он принял дозу и сразу вырубился. Рука была на батарее, ее внутренняя сторона просто сварилась. Ожог страшный. Лечим его, он терпит. Рука заживала долго, ожог был серьезный.
1: Друзья Коли к нам не приходили. Статус у них совсем не беспризорный, понятно. Он только рассказывал, как спасал их от передоза, заливая в них литрами томатный сок, как затаскивал их в подъезд, чтобы они не замерзли. Заботился искренне, без осуждения.
3: «Коля, давай завязывай, ну что ты с собой делаешь?»
2: Коля смотрит в ответ глазами, познавшими дзен. Они у него спокойные, ничего не выражающие. Сияет внутренним светом и смышленностью. Общается он не со всеми. Неинтересно ему. Не его статус, понятно. Успевает еще и колледж посещать. Долго мы общаемся. Приходит он постоянно. И с ним общаемся, и с его мамой. Надеемся на чудо, на то, что наша поддержка поможет. Парень уже плотно сидит на наркоте, а мама прилежно снабжает его деньгами. Просим не давать ему, а она удивляется. Что ж я, совсем не мать?
3: Потом Коля пропал. Надолго. Где-то через полгода пришла мама.
2: Похоронили Колю, как бомжа. Не опознали, документов при нем не было. Уже месяцев 5 как прошло. А вот мы только сегодня об этом услышали. Вот и не знаю. Перезахоронить, что ли? Или уже пусть так будет?
3: Мама сидит, пьет чай. Пытаюсь угадать, что она чувствует. Не знаю, о чем с ней говорить.
2: Ладно, пойду я. Так что посоветуете, перезахоронить его или не надо?
3: Я боюсь, что становлюсь циником, потому что ловлю себя на мысли. Коле это вряд ли поможет. Оставьте его уже в покое.
4: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Всепобеждающая любовь. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Наверняка многие наши читатели знают эти слова Господа Иисуса. Но знают ли они о тех обстоятельствах, при которых они были сказаны? Он висел на кресте, страдая от мучительной боли и жажды. Вокруг этого места казни стояли воины, которые только что вбивали гвозди в его руки и ноги. Возможно, они делали это механически, без проявления каких-то чувств, а рядом многие насмехались, при этом лидеры народа не скрывали своего презрительного отношения. Те, кто сочувствовал, возможно, думали, что не могут же просто так лишать его жизни. Но именно таким было намерение. Кто-то, наверное, считал, что такой беспомощный человек нуждается в поддержке, а кто-то, вероятно, думал иначе, полагая, что преступники подобного не заслуживают. Незадолго до того Пилат вопрошал: «Какое же зло сделал он?» Никто не дал ответа на этот вопрос и по прошествии 2000 лет. Для осуждения и казни этого невинного не было никакой причины. В этих обстоятельствах Господь молится за своих врагов, и мы хотим это подчеркнуть. Мы бы так не поступили. Он же, даже страдая, думал о прощении. О прощении, в котором нуждались его враги и в котором нуждаемся все мы. Это любовь. Это всепобеждающая любовь. И Он, который воскрес и который жив, по-прежнему любит нас.
2: Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Тем, кто в этой земной жизни богат, внушай не заноситься и полагаться не на неверное богатство, а на одного только Бога, который щедро снабжает нас всем необходимым для довольства. Вели им делать добро, пусть богатеют добрыми делами. Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими. Пусть так копят себе сокровища, крепкий фундамент на будущее, чтобы обрести жизнь поистине подлинную».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Юля с часовни на Голгофе Каширской.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Потому что я решила попробовать.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Это моя жизнь. Смысл.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Любящим Бога, призванным по его изволению,

0: Наталья Мелешко. Что принести я Господу могу, Царю царей, Создателю вселенной? Что для Него я в мире сберегу? И что отдам я в этой жизни бренной? И разве есть Его нужда во мне? Песчинки малые в вечном мироздании, пылинки, пролетающие во мгле, нужны ли Господу мои старания? Но мне Господь любовь свою открыл. Он за меня на крест взошел однажды и жизнь отдал, и душу искупил. Все ценно для Него во мне, все важно. Я вся Ему принадлежу теперь. Что утаю я для себя, что скрою? Души и сердца внутреннюю дверь отныне настежь для Христа открою. Ему вверяю жизнь свою вполне, и Господу все помыслы известны. Душа ликует радостью во мне, и льется свет любви Его чудесный.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

praying for shore. Our salted tears rejoin the sea.

0: Притчи Соломона.
1: Если кто затыкает уши от крика бедных, то он однажды сам будет кричать, и его не услышат.
2: Свободное радио рядом.

любви нет страха. Такие простые и такие важные слова Иоанна. В любви нет страха. Тот самый случай, когда, чтобы пришла любовь, нужно страх победить, прогнать, обезвредить. Тот самый случай, когда не всякая утрата — это потеря. Напротив, освобождение —

0: телевизор, пульт дистанционного управления телезрителем. Виктор Пелевин.
1: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Я уверена, что не случайно молчание во все времена и у всех народов считалось золотом. А болтун, напротив, находка для шпиона. А знаете, где рождаются сплетни? Где не устройство и все худое. Сплетни рождаются там, где во власти серые будни, недовольство собственной жизнью, а нередко и страхи, и зависть. Вот чтобы от собственной неустроенности отвлечься, люди переключаются на других людей. Никогда не задумывались? Ведь если говорить о человеке нейтрально, это просто передача информации. Если говорить о человеке хорошо, так это вообще комплименты. Разве такие ситуации называются сплетнями? Ну вот представьте, Маша и Наташа разговаривают про Сашу. А ты, мол, слышала, какая Саша молодец? Достоевского цитируют, пироги вкусные печет. Такая классная? Вот это разве сплетнями назовешь? Да нет. Вот получается нам и ответ на блюдечке. Сплетни – это всегда информация со знаком минус. Сплетни – это всегда то, что не сможешь сказать человеку в лицо. Вот и получается, что единственная верная формула заключается в том, что за спиной у человека либо никак, либо хорошо. Удержаться, конечно, сложно. И мне самой приходится себя порой останавливать. И еще очень важно помнить, что даже если у вас есть кто-то сокровенный, кто-то один, с кем вы любите посплетничать, это со 100% вероятностью означает, что этот кто-то будет точно так же сплетничать с кем-то и про вас. И еще могу поделиться. По своему опыту заметила, что не сплетничают те, кто по-настоящему занят, и те, кто по-настоящему успешен. Так что если вам в спину что-то говорят, это почти всегда значит, что вы просто-напросто на пару шагов впереди. И давайте будем честными. И в церквях, увы, бывает, живут сплетни. Но в таких ситуациях, наверное, правило только одно. Каждый ответит за себя лично. Так что, как у Виктора Цоя, следи за собой, будь осторожен.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

На земле таких стен, чтоб не смог сломать ты на своем пути. Нет на земле вершины, куда б не смог пойти ты, чтоб меня спасти. И нет такой неправды, чтоб ты не смог разрушить на своем пути. И тьмы нет во вселенной.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Какая разница между чувством вины и покаянием? Чувство вины может привести к покаянию, но покаяние не сводится к чувству вины за одно прегрешение. Когда мы переживаем его, мы понимаем, что во многом поступаем не по совести и в одиночку не в силах это исправить. Мы пересматриваем свои взгляды и обращаемся к Богу. Само слово «покаяние» с древнегреческого переводится как «перемена мыслей». Такая перемена созидательна, она исцеляет душу. С ней проходят мучительные чувства вины, но само покаяние длится всю жизнь. Таков наш путь к Богу. Настоящее несчастье случается, если чувство вины не перерастает в покаяние. Вина разрушает нас и наши отношения с людьми и Богом.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
2: «Стань на середину».
1: А им говорит:
2: «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
1: Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
2: «Протяни руку твою».
1: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
3: «Ты Сын Божий!»
1: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его.
4: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Смотри-ка, какая живность интересная. Я такой еще не видела. Как же нам тебя назвать? Зеленая, по земле ползает. Тощая, как палка.
1: Это кто там тощая, как палка?
0: Ух ты, она еще и говорить может.
1: А ты думала, только ты одна во всем мире говорить умеешь?
0: Ну нет, не только я. Вчера, например, нам повстречалась птичка, которая тоже умеет говорить. Мы с Адамом назвали ее... как же мы ее назвали-то? А, попугай, вспомнила, точно. Так вот, как же бы мне тебя-то назвать, а?
1: Не надо меня никак называть.
0: Почему это не надо?
1: Потому что у меня уже есть имя.
0: Давайте я назову вас... Змея. О, точно, звучит.
1: Сколько тебе можно говорить? Не надо меня никак называть. Я не живность.
0: Как это не живность? Кто же вы?
1: Понимаешь, по какой-то неизвестной мне причине Господь поместил меня в тело... Но это...
0: Не змеи.
1: Ну да, но это только временно. На самом деле, я не змея.
0: А кто?
1: Да ты представить себе не можешь, кто я.
0: Так, ладно, пойду я. Адам, наверное, меня уже ищет. Мы к вам попозже придем, хорошо?
1: Постой. Я скажу тебе один секрет.
0: Секрет? А что такое секрет?
1: Секрет. Это что-то такое, что известно мне, но неизвестно тебе. Слушай. Однажды... Я стану драконом. Но прежде чем я стану драконом, твой Господь станет человеком, как ты.
0: Господь человеком? Как я?
1: Как ты, как твой муж Адам.
0: Не может быть, не верю.
1: И когда это произойдет, я ужалю его в пету. Ты понимаешь, что это означает?
0: Угу. Понятно.
1: Что тебе понятно?
0: Понятно, почему Господь сделал тебя присмыкающимся по земле.
1: Почему? Чтобы мне было удобно ужалить его в пету?
0: Нет. Чтобы, когда он поразит тебя в голову, тебе не пришлось бы привыкать ползать в пыли.
1: Ева! Ева, ты куда? Подожди! Ты видела, какие на этом дереве плоды растут, а?
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. 13 июня 1525 года состоялось венчание Мартина Лютера и Катарины фон Бора. Катарина происходила из дворянского рода и находилась на воспитании в монастыре, где уже дала клятву стать монахиней, но, прочитав сочинение Лютера, решила бежать, обратившись к нему же за помощью. Ей удалось сделать это, спрятавшись в присланной повозке среди бочек с сельдью. Когда из сбежавших 9 монахинь лишь 26-летняя Катарина осталась незамужней, она то ли в шутку, то ли всерьез сказала, что замуж выйдет только за доктора Лютера. Ему на тот момент было уже почти 42 года, и хотя он горячо выступал против безбрачия, восхваляя брак как угодный Богу, сам он не проявлял особого желания жениться. Тем не менее, он сделал предложение Катарине, а она его приняла. И хотя вряд ли любовь с первого взгляда свела Катарину фон Бора и Мартина Лютера, их брак оказался удачным. Впоследствии отец Реформации отзывался лишь в превосходной степени о своей второй половине, говоря, что не променял бы свою Кетти на Францию или Венецию, потому что она обладает многочисленными и замечательными качествами. Он называл ее «возлюбленная», «моя настоящая любовь» и часто «моя прекрасная Кетти». В наши дни в немецком Виттенберге каждое лето отмечают годовщину этого события. На 3 дня город возвращается во времена Реформации. В нем происходит смешение средневековых и ренессансных костюмов, буйство красок, шуты, ремесленники, рыцари, стражники, нищие, уличные музыканты и костюмированные группы, демонстрирующие исторические танцы, словно сошедшие с картин Питера Брейгеля. В шествии, главном событии праздника, участвуют около 2500 человек во главе с отцом Реформации и его молодой супругой. За ними также идут настоящие молодожены, расписавшиеся в этот день в городской ратуше. Вот так вспоминают свадьбу Мартина Лютера и Катарины фон Бора, которая состоялась в этот день, 13 июня 1525 года. След в истории.

0: Я не могу представить себе вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего начала, без источника духовной теплоты, лежащего вне материи и ее законов. Советский физик-теоретик, правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Прибавь нам веры», — сказали апостолы Господу. «Если есть у вас вера хоть с горчишное зернышко», — ответил Господь, «то если скажете этой шелковице: «Вырви себя с корнями и пересади себя в море», она вам подчинится».
2: Новая музыка на свободном радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Занимаясь царскими делами. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Книга пророка Даниила, 8 глава, 27 стих. Из этого отрывка мы можем сделать вывод, что Даниил был представителем вавилонского правительства царя Навуходоносора. Ему доверили царское дело, и он верно приступил к исполнению этой обязанности. Также и нам было доверено царское дело, и мы были призваны представлять его, куда бы мы ни пошли. Но царство нашего Господа, в отличие от всех земных царств, будет длиться вечно, потому что наше царство вечное. У вашего царя есть дело для вас сегодня. «Наше же жительство, — писал Павел, — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Какая привилегия представлять Иисуса на этой земле? Он дал нам власть говорить для Него и говорить Его именем. Это привилегия и в то же время огромная ответственность, потому что везде, куда мы пойдем, люди будут судить о Нем по тому, что они будут видеть в нас. Царь, которому мы служим, не любит, когда его представляют в ложном свете. Нам следует любить так, как он любит, давать так, как он дает, прощать так, как он простил нас. Царь, которого мы представляем, добр, сострадателен, милостив, благ, и он просит, чтобы мы представляли его таким же. У вашего царя есть дело для вас сегодня. Служите ему с радостью и верностью. Отец, мы благодарим Тебя за честь и привилегию представлять Тебя. Помоги нам, Господь, чтобы через наши дела и наши слова мы могли быть подходящими послами Твоего Царства. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.
2: Check, check, check. Эй, воу-воу, yeah, yeah.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. Если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир.

0: 107-й псалом. «Сердце мое твердо, Боже, буду петь и играть душой моей. Пробудитесь, лира и арфа, я разбужу зарю. Прославлю Тебя, Господи, среди народов, воспою Тебя среди племен, потому что милость Твоя превыше небес, и верность Твоя достигает облаков. Выше небес будь превознесен, Боже, над всей землей да будет слава Твоя. Сохрани нас правой рукой Своей и ответь нам, чтобы возлюбленные Тобой спаслись. Бог обещал в Своем святилище: я разделю, торжествуя Шихем, и долину Суккот размерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем — мой шлем, Иуда — мой скипетр, Моав — моя умывальная чаша. На Эдом я брошу мою сандалию, над землей филистимлян торжествующе воскликну. Кто приведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который нас отринул и не выходишь с войсками нашими? Окажи нам помощь в борьбе с врагом, потому что людская помощь бесполезна. С Богом мы одержим победу, Он низвергнет наших врагов».
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: В это тревожное и страшное время наша вера, наша любовь и надежды испытываются на прочность. К сожалению, многие это испытание проваливают, потому что связывают свои надежды с земным, вещами, привычным образом жизни или патриотизмом. Я не говорю, что что-то из перечисленного плохо, но когда ничего больше не остается, мы неизбежно терпим крах. Писание говорит, чтобы мы возложили свои надежды на Бога, который печется о нас. Не забывайте об этом.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: «Все у вас да будет с любовью». 1 Коринфянам, 16 глава, 14 стих.
0: Глоток живой воды.

Добрый день всем добрым людям. Привет, с вами Катя, и это «Свободное радио». Лучшее средство хорошо начать день состоит в том, чтобы, проснувшись, подумать, нельзя ли хоть одному человеку доставить сегодня радость. Так что начинайте день правильно.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Евангелие от Луки.
1: И когда повели его, то, захватив некоего Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал:
2: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?»
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Может ли ваша любовь к ребенку быть слишком сильной? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Знаете, далеко не все то, что мы называем любовью к сыну или дочери, будет им во благо. Многие родители в наши дни настолько чудолюбивы, что их опека становится чрезмерной. Я как-то беседовал с одной мамой, пребывающей в постоянной тревоге за своих детей. Она говорила, что только дети служат единственным источником ее радости. В них все ее счастье. Она проводила долгие летние дни, сидя у окна и наблюдая, как играют ее три дочурки. Она боялась, как бы они не ушиблись, и готова была в любой момент прийти к ним на помощь. Все другие материнские обязанности уходили как бы на второй план. Сколько неведомых оплошностей подстерегало ее дорогих крошек. Сколько ужасных мгновений она пережила. Конечно, нелегко приходится любящим родителям. Тут и детские болезни, и бог знает что еще грозит ребенку. Любой пустяк вселяет тревогу в сердца слишком усердных в своей любви мам и пап. Но важно отметить, что они обрекают на страдания не только себя. Их ребенок также становится жертвой. Вырастить здорового ребенка, защитить его – в этом смысл воспитания. Но возложить на своих детей долю ответственности за свои поступки также играет воспитание немаловажную роль. Пусть даже это определенный риск для растущего человека. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: и Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Если не будете есть плоть Сына Человеческого и не будете пить Его кровь, не получите жизни. Тот, кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его. Плоть Моя — вот истинная пища, кровь Моя — истинное питье. Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот во Мне живет, и Я в нем. И подобно тому, как Я, посланный живым Отцом, живу благодаря Отцу, так и тот, кто ест Меня, будет жить Мною. Вот хлеб, сошедший с небес. Он не таков, как хлеб, который ели отцы, они умерли. Но тот, кто ест этот хлеб, будет жить вечно».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях. Словно слышу.

80-й псалом. «Радостно пойте Богу нашей твердыни, восклицайте Богу Иакова, пусть грянет музыка, ударьте в бубны и троньте струны сладкозвучной арфы и лиры, трубите в рог в праздник новолуния и в полнолуние в день нашего праздника, так как это закон для Израиля, установление от Бога Иакова. Он установил это в свидетельство для Иосифа, когда тот вышел из земли египетской. Я услышал голос, которого не знал. Он говорит: «Я снял тяжелую ношу с его плеч, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я спас тебя. Из тучи грозовой я ответил тебе, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, мой народ, и я буду свидетельствовать тебе. О, Израиль, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь твой Бог, тот, кто вывел тебя из земли египетской. Открой свои уста, и я наполню их. Но народ мой не слушал моего голоса, Израиль не покорялся мне. Потому я и оставил их во власти их упрямых сердец и позволил им ходить своими путями. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я вскоре бы смирил их врагов и обратил бы свою руку против их неприятелей. Ненавидящие Господа раболепствовали бы перед ним, и их наказание продолжалось бы вечно. Я питал бы Израиль лучшей пшеницей и насыщал бы тебя медом из скалы».

0: дальше из второго письма Павла Тимофею.
1: «Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела, он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. И атлета не увенчают победным венком, если он будет бороться не по правилам. Так и земледелец, который трудится в поте лица, первым должен получить свою долю урожая. Обдумай мои слова. Господь поможет тебе во всем разобраться».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 13 июня 1525 года состоялось венчание Мартина Лютера и Катарины фон Бора. Катарина происходила из дворянского рода и находилась на воспитании в монастыре, где уже дала клятву стать монахиней, но, прочитав сочинение Лютера, решила бежать, обратившись к нему же за помощью. Ей удалось сделать это, спрятавшись в присланной повозке среди бочек с сельдью. Когда из сбежавших 9 монахинь лишь 26-летняя Катарина осталась незамужней, она то ли в шутку, то ли всерьез сказала, что замуж выйдет только за доктора Лютера. Ему на тот момент было уже почти 42 года, и хотя он горячо выступал против безбрачия, восхваляя брак как угодный Богу, сам он не проявлял особого желания жениться. Тем не менее, он сделал предложение Катарине, а она его приняла. И хотя вряд ли любовь с первого взгляда свела Катарину фон Бора и Мартина Лютера, их брак оказался удачным. Впоследствии отец Реформации отзывался лишь в превосходной степени о своей второй половине, говоря, что не променял бы свою Кетти на Францию или Венецию, потому что она обладает многочисленными и замечательными качествами. Он называл ее «возлюбленная», «моя настоящая любовь» и часто «моя прекрасная Кетти». В наши дни в немецком Виттенберге каждое лето отмечают годовщину этого события. На 3 дня город возвращается во времена Реформации. В нем происходит смешение средневековых и ренессансных костюмов, буйство красок, шуты, ремесленники, рыцари, стражники, нищие, уличные музыканты и костюмированные группы, демонстрирующие исторические танцы, словно сошедшие с картин Питера Брейгеля. В шествии, главном событии праздника, участвуют около 2500 человек во главе с отцом Реформации и его молодой супругой. За ними также идут настоящие молодожены, расписавшиеся в этот день в городской ратуше. Вот так вспоминают свадьбу Мартина Лютера и Катарины фон Бора, которая состоялась в этот день, 13 июня 1525 года. След в истории.

На волнах свободного Наташа Романцова. Привет, друзья! Корней Чуковский когда-то писал: «Начиная с 2 лет, всякий ребенок на короткое время становится гениальным лингвистом, а потом, к 5-6 годам, эту гениальность каждый ребенок утрачивает». А ведь так и есть. Сначала ты ребенка поправляешь, ждешь, когда же правильно заговорит, уже пора, а потом жалеешь, что не записывал блестящие высказывания своего ребенка в отдельную тетрадочку на память. А у вашего ребенка были смешные высказывания в ту самую эпоху, когда каждый ребенок гениальный лингвист? –

0: 63-й псалом. «Боже, услышь мой голос, когда я возношу жалобы мои. Сохрани мою жизнь от угроз врага. Сокрой меня от замыслов нечестивых, от шумной толпы злодеев. Они заострили свои языки, как мечи, и нацелили свои слова, как смертоносные стрелы. Они стреляют из засады в невинного, стреляют в него неожиданно и без страха. Они воодушевляют друг друга на злые замыслы и совещаются, чтобы спрятать свои сети, говоря, кто увидит их. Они замышляют несправедливость и говорят, мы разработали идеальный план. Истинно, коварны разум и сердце человека. Но Бог пустит в них стрелы, внезапно они будут поражены. Он обратит их языки против них самих и приведет их к гибели. Все, кто увидит их, будут с презрением качать своими головами. Все люди устрашатся. Они будут возвещать дело Божие и размышлять о том, что Он сделал. Пусть праведные возрадуются о Господе и найдут в Нем убежище. Пусть все правые сердцем восславят Его».
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Говорим о кино. Любите ли вы кино так, как люблю его я? Наверное, да. А я расскажу вам о том, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, шестисерийный итальянско-немецкий фильм 2012 года. Называется он «Мария из Назарета». Эпическая история Марии, матери Иисуса Христа. История Христа с точки зрения Марии. История Иосифа, смиренного и любящего мужа и отца. История жизни Марии Магдалины. Обыденная жизнь иудеи первого века с ее обычаями и заботами. Показано здесь очень правдиво. Фильм смотрится на одном дыхании и переносит нас в дальнюю исторически, но близкую по ощущениям реальность. Мы становимся соучастниками жизни героев, и каждому достается в разной степени часть милосердия, переполняющего фильм «Кампиотти». Это тонкий и нежный фильм, передающий атмосферу веры и любви. Режиссер Джакомо Кампиотти. «Мария из Назарета».
1: Свободное радио.

Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Уильям Гершель. Главные работы Гершеля относятся к звездной астрономии. Изучение собственного движения звезд привело его к открытию поступательного движения Солнечной системы. Он также вычислил координаты воображаемой точки – апекса Солнца, в направлении которой происходит это движение. Гершель много наблюдал туманности и кометы, также составляя тщательное описание и каталоги. Среди других заслуг Гершеля – открытие инфракрасного излучения, произведенное в ходе изящного эксперимента. Расщепив солнечный свет призмой, Гершель поместил термометр сразу за красной полосой видимого спектра и показал, что температура повышается, а следовательно, на термометр воздействует световое излучение, недоступное человеческому взгляду. Вот что он говорил о существовании Бога. Чем более раздвигается область науки, тем более является доказательств существования вечного, творческого и всемогущего разума.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал: «Чему подобно Царство Бога? С чем мне его сравнить? Вот горчичное зернышко. Его взял человек и посадил у себя в огороде, и оно выросло высотою с дерева, и птицы в его ветвях свили гнезда».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

В жизни любого человека не свободы предостаточно. И речь даже не о внешних ограничениях, скорее об ограничениях внутренних. Внутри каждого целый клубок, ложные надежды, устаревшие оправдания, страшно отпустить, страшно измениться, туда не пойду, там больно, про это не заговорю, на глазах слезы. И вот ходим, ежи с прозрачными иголками, вроде игл не видно, но друг об друга ранимся. Но если Сын освободит нас, истинно свободны будем, плечи расправим, добрые слова найдем. И руководить нами будут не комплексы и травмы, а Дух Святой. Прозрачный, светлый, свежий. Такой, чтобы полной грудью и в новый день. А мы здесь на свободном будем отличным фоном вашей жизни. Еще услышимся.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном. Читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Сколько бы мы ни читали Библию, ни толдычили одно по одному про любовь и смирение, а конфликтовать и отстаивать свою правоту мы все так же любим. Сам конфликт, конечно, штука неприятная, но вот возможность ткнуть кого-то носом, почувствовать свое превосходство, пусть даже и якобы духовное, это да. Я просто хотел расставить точки над «и». Я сказал это ради вашего же блага. Я же хотел по-братски обличить. Обманывать можно других и себя. Но Бога обмануть не получится. Просто подумайте о том, что каждый конфликт между верующими, произошедший из-за чьей-то гордыни, это пощечина Иисусу. Он нас к этому не призывал.
1: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Весенний теплый ветер снова коснулся ледяных равнин, стремясь проникнуть до глубин и оживить все к жизни новой. И стужу мертвую пронзая, весенний ветер, спутник грез, на крыльях весело принес весны лучистое лобзанье. Вновь пробуждается природа, звонят вокруг колокола, со светлой Пасхой жизнь пришла, врата отверзнув небосвода. Душа желает обновления, и сердце наполняют вновь надежда, радость и любовь, и Божий свет, и воскресенье.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Меж черным и белым все ж нет равновесия. И это приводит в движение мир.
1: Ну что я говорил? Никакого толка с него!
2: Это ты во всем виноват. Это ты посеял сомнения в его голове.
1: Бедняжка! А как хорошо все начиналось!
2: Оставь его в покое. Он и так мучается.
1: Ой, я сейчас заплачу. Я бес, если ты забыл. Мучить — это моя работа.
2: У него все получалось до того, как ты появился.
3: Все ведь так хорошо начиналось. Как она могла так поступить со мной?
2: Гарик, не вини себя. Ты сделал все, что мог. Ты ведь рассказал Насте о Христе. Не твоя вина в том, что она не поверила.
3: Хотя, наверное, я сделал все, что мог.
1: Не пудри себе мозги, Аркаша, ты неудачник.
2: Его зовут Гарик.
1: А для меня не все Аркаши.
3: Ну почему мне так не везет?
1: Ну что я говорил, он сам признает, что он неудачник.
2: Это ты посеял эту мысль в его голове.
1: Эй, неудачник, может тебе другое занятие в жизни поискать? Ну какой ты нафиг евангелист?
3: Может, и не стоит больше о Христе свидетельствовать?
1: Так держать, Аркаша.
2: Послушай, Гарик, даже Билли Грэм не всех приводит ко Христу.
3: Хотя, с другой стороны, даже и Билли Грэм, наверное, не всех ко Христу приводит.
1: Да, но Билли Грэм хоть кое-что в Библии смыслит. А ты, тупица, что ты знаешь из Библии?
3: Все-таки это я виноват. Она задала мне вопрос по Библии, а я даже не знал, в каком месте посмотреть. Нет, наверное, не стоит говорить о Господе, пока я Библию не буду лучше знать.
1: Так держать, Аркаша!
2: Гарик, фарисеи знали Библию почти наизусть, но они отвергли Христа.
3: Хотя нет. Фарисеи ведь почти наизусть Библию знали.
1: Кстати, Билли Грэм христианин уже 60 лет. А ты, Аркаша, давно ли уверовал? 3 паршивых месяца? Да кто тебя вообще слушать-то будет, а?
3: Может мне подождать, пока я стану более зрелым христианином?
1: Так держать, Аркаша!
2: Гарик, разве ты забыл, какое благословение исполнять волю Господа?
3: С другой стороны, я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как в тот день, когда я рассказал Ольге о Христе. И она поверила.
1: И ты никогда не чувствовал себя так мерзко, как сейчас, когда Настюха просто посмеялась над тобой. Неудачник.
2: Ты тут ни при чем, Гарик. Она сказала нет не тебе, а Христу.
3: Почему же все-таки она так поступила? Что же я в этот раз сделал не так?
1: Что толку сейчас анализировать, Аркаш?
2: Гарик, возможно, ты пытался все сделать своими усилиями.
3: Молитва.
2: Так держать, Гарик.
1: Ты, мерзкий ангел, что ты сделал?
3: Точно, молитва.
1: Он был уже почти в моих руках.
2: Убирайся туда, откуда пришел.
1: Ты неудачник, Аркаша. Тебя никто не любит. Нос у тебя уродливый. Прыщи, одеваешься ты как лох.
3: А вот и она. Настя! Настя! Пойди-ка сюда!

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
2: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Вильгельм Гумбольдт. Немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель и дипломат. Сочетая в себе в традициях своего времени и наследуя великим деятелям Возрождения разнонаправленные таланты, осуществил реформу гимназического образования в Пруссии, основал в 1809 году университет в Берлине, друг Гёте и Шиллера. Один из основоположников лингвистики как науки. Развил учение о языке как непрерывном творческом процессе и о внутренней форме языка как выражение индивидуального миросозерцания народа. Во многом определил путь и направление развития немецкой, а также европейской гуманитарной мысли своей эпохи. Вот что он писал о Библии. «Чтение Библии дает всегда самое действительное утешение. Не знаю ничего, с чем можно было бы ее сравнить. И Ветхий, и Новый Завет равно укрепляет душу».
2: Свободное радио.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Леонид Новиков?
1: Приветствую всех возлюбленных в Господе, ожидающих пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Дорогие, мы действительно церковь, которая ожидает приход своего жениха. Христос очень много говорил об этих временах, и Он предупреждал свой народ. Одна из Его притч говорит следующее в Евангелии от Луки, 29 стих. «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божье». Иисус рассказывал о признаках Его пришествия. Мы с вами люди, которые знаем Слово Божье, и мы должны бодрствовать и молиться. В 36 стихе этой же главы Христос напоминает нам: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам избежать всех сил будущих бедствий, чтобы вам предстать пред Ним достойно, пред нашим женихом, пред нашим Господом». Мы хотим попасть в Царствие Божье. Нам нужно готовиться к этому. Нам нужно блюсти наши сердца в чистоте. Нам нужно призывать Его имя в нашу жизнь. И однажды мы все предстанем пред Ним. Да благословит всех вас Господь. Мира, любви и здоровья.

0: все, машина готова, можешь летать.
1: А уровень масла проверил?
0: Конечно, проверил.
1: А рулевые тяги отрегулировал?
0: Отрегулировал, можешь не беспокоиться.
1: А с гидрашкой что?
0: Да в норме, вылетай спокойно, я все сделал как нужно.
1: А трос подкрутил?
0: Да подкрутил, ты не переживай, если я не подведу. Доверься мне.
1: А ну-ка я еще это, чуток подкручу. Для подстраховочки. Раз. Теперь порядок.
2: Лучше поверить Богу, чем на себе испытать последствия собственной самонадеянности.
1: Доверь ему. Легко сказать. Лететь-то мне...

0: Бог есть положительное добро, положительная правда, положительная истина, положительная красота. Все, противоречащее добру, истине, красоте, правде, есть отрицание Бога. Основание всякого добра, всякой правды, истины и красоты в душе человека есть вера в Бога. Из веры в Бога исходит всякое добро, всякая правда, всякая истина и красота. Русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, Василий Жуковский.
1: Свободное радио.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Что такое воля Божья? Это искреннее и сильное желание Бога сделать тебя счастливым. Инструкцию по счастью он записал в своем слове, Евангелии. Некоторые его желания, Божьи желания, или как они названы в Евангелии, заповеди, для нас могут быть, конечно, непонятны, а то и скучны. Но, скорее всего, это от того, что это наша проблема, а не его. Наверное, мы еще не успели с этим просто разобраться, поэтому бываем, что и несчастны. А может, и не бываем, а просто несчастны. Потому что подумали, что справимся сами, а жизнь показывает, что не справляемся. Так что воля Божья ищет не своего, а твоего и моего блага. Но чтобы знать эту волю и жить по ней, нужно почаще заглядывать в инструкцию.
2: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: нашли любовь, покой и прощение, радость, нашли жизнь у ног Христа.
1: Воронкова Ольга. Человек не может жить без Бога. Человек без Бога – прах земной. Сколько бы ни шел земной дорогой, не найдет в душе своей покой. Человек без Бога – песнь без смысла, сад засохший, поле без дождя. Человек без Бога – мозг без мысли, он безумец, грубо говоря. Человек без Бога – как колодец, из которого ушла вода. А ведь после смерти небо спросит, почему прожил ты время зря? Почему ты не искал ответа на вопрос о смысле бытия? Почему же убегал от света, прячешь в ширме суетности дня? Жизнь без Бога человек умеет, исполняя прихоти свои. Он без Бога духа не имеет, как животное проводит свои дни. Человек без Бога жить не может, он не может мыслить, не любить. На земле он только лишь прохожий. Как без Бога в вечности прожить?
2: Свободная.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Ангелина из города Волгограда.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я восхищаюсь личностью Иисуса Христа, потому что я понимаю, что это не просто Бог, который наблюдает за нами как бы сверху, а что Он переживал. Он был на этой земле, ему было холодно, было плохо, было грустно. Его предавали, ему, как бы он все понимает, что мы переживаем. И это меня восхищает. Боги, и поэтому я в него верю.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Когда я покаялась, я обрела смысл жизни. До этого реально была пустота. Глухая такая, прям бездонная, тупая пустота. А когда, как только я покаялась, я сейчас реально ее не чувствую. То есть это было такое пространство пустое, оно было для Бога. И когда только он заполнился, сразу бы стало счастье.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Мне нравится стих, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Мне кажется, это прям для меня очень близкий стих.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Это свобода однозначно. Бог как отец, и наши земные родители, они нас ограничивают иногда в каких-то вещах, там, не суй пальцы в розетку. То есть есть какие-то определенные правила, но они нам дадут возможность вообще просто банально выжить в этой, на этой земле. Точно так же Бог дает какие-то ограничения, с одной стороны, как бы, как это кажется. На самом деле они дают просто для того, банально, чтобы нам выжить.
0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы вновь продолжаем изучать историю христианской музыки. Поговорим о восточных традициях. Обретение христианством в VI веке статуса государственной религии стало первым источником серьезных проблем. Обращение императора Константина и распространение христианской религии в качестве государственной по всей Римской империи поставило вопрос о доктрине и единообразии. И по этому поводу был созван Никейский собор в 325 году, а за ним в VI и в V веках другие, что постепенно привело к отделению Римской церкви от православной. Вслед за тем, как император Константин назвал Византию центром своей новой христианской империи, он переименовал этот город в Константинополь. Город очень быстро стал центром православного христианства. Отношения с соседней Арменией, чей царь Тиридат III обратился в христианство даже раньше Константина в 301 году, были дружественными вплоть до Халкидонского собора в 451 году, на который армяне не смогли прислать своего представителя. Армяне не согласились с решениями, принятыми в их отсутствие, поэтому православные епископы объявили их еретиками. Тот же собор не смог уговорить коптскую и эфиопскую церкви примкнуть к православию, и они также откололись.
3: Пять патриархий.
4: В V веке руководство христианским миром сосредоточилось в пяти патриархиях, чьи центры находились в Риме, Константинополе, Александрии, Антиохии и Иерусалиме. Их правление распространялось на множество областей, возглавляемых митрополитами. Планировалось, что патриархи будут обладать одинаковой властью, однако постоянное соперничество между ними привело лишь к укреплению границ, особенно между Востоком и Западом. На Востоке обстановка была неспокойной, было множество расколов, сект, ересей. Рим же, наоборот, оказался центром определенной стабильности, и другие патриархи могли обратиться к нему за бесстрастным советом по поводу местных разногласий. У патриархов Рима росла вера в особую важность их миссии, унаследованной напрямую от святого Петра, что, по их убеждению, давало им дополнительный авторитет перед другими патриархиями. Это превосходство через некоторое время было провозглашено абсолютным, однако оно никогда не было признано на Востоке.
2: Этот крупнейший раскол, как ни печально, был порожден вполне определенной причиной. Состояла она, как и во времена более ранних соборов, в вопросе веры. Евангелие от Иоанна говорит, что Святой Дух — третья составляющая Троицы, исходит от Отца. Западным христианам предлагалось признать, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Это различие, а также вопрос о верховенстве — породили противостояние, которое в конце концов в 1054 году послужило оправданием вечного раскола между Римской Церковью и Церквями Востока. Непрестанные споры по вопросам доктрины могут показаться тривиальными, однако они имели совершенно реальные последствия, проявившиеся в огромных страданиях простых людей, оказавшихся под властью той или другой стороны.
4: Крестовые походы еще более подорвали как доверие к христианской вере, так и ее единство. Сначала это были паломничества и священные войны, призванные спасти наиболее священные для христиан земли от мусульман. А в первом крестовом походе, начавшемся в 1095 году, христианская армия Запада после тяжелого кровопролития смогла в 1099 году изгнать мусульман из Иерусалима. Однако четвертый крестовый поход 1202-1204 года был, увы, направлен против Константинополя. Западные христиане сражались с восточными. На Святой неделе 1204 года Константинополь был осажден и разграблен армией христиан Европы. Множество из награбленного было увезено в Европу и послужило росту богатства таких городов, как, например, Венеция. Хотя вопрос о воссоединении Востока и Запада тогда начал обсуждаться вновь, однако Восточная Церковь была столь разгневана насильственным захватом Константинополя, что не пошла на соглашение. Эта кровная резня, причиной которой была одна лишь жадность, поставила евангельские положения с ног на голову.
2: Константинополь вновь стал центром восточного христианства и Византийской империи в 1261 году. Однако он был очень ослаблен и в течение двух последующих веков неоднократно впускал турок. В XIV веке император безуспешно пытался заручиться помощью Запада, предполагая, что обещание восстановления союза с Римом послужит гарантией получения помощи от церкви Запада. Однако ничего подобного не произошло. Непрерывный упадок Византийской империи привел в конце концов к захвату Константинополя турками в 1453 году. Интересно, что падение Константинополя послужило временному усилению авторитета православной церкви в его патриархии, ибо турки, правившие городом, дали им свободу богослужения и чуть ли не позволяли обращать людей в христианство и демонстрировать христианские символы, такие как крест на своих церквях. Для турок ощущение нации было естественным образом связано с религией. В таких условиях патриархи Константинополя сохранили и даже приумножили власть и уважение. Но, с другой стороны, в течение пяти веков они жили под управлением турок, а это было сопряжено с опасностями. Многих патриархов турки лишали трона. Некоторых отрешали от должности, а других казнили. Однако христиане держались своей веры примечательным упорством, вдохновлялись примером мучеников и благодаря пастырской заботе сельских священников. Людям православной церкви помогало также наличие литургии, проводившейся на понятном им языке, и церковь, которую они считали истинным своим домом.
3: Православие сегодня.
4: Из четырех древних православных патриархий мы пока говорили лишь о Константинопольской. Однако другие три, основанные в самом начале существования христианской веры, существуют до сих пор, хотя их сфера влияния уже не та, что раньше. Православная патриархия в Александрии, основанная святым Марком, сейчас очень мала, около 250 тысяч человек, потому что большинство христиан Египта принадлежит к независимой коптской церкви. К этой патриархии относятся также Саудовская Аравия и Ливия, которые в наши дни почти целиком населены мусульманами. Антиохия в момент своего обращения в христианство была необычайно важным центром, политическим и экономическим. Ее патриархия была основана на самой заре истории христианства, еще до 45 года. Однако позже христиане этой области стали независимыми, как церковь Кипра, или примкнули к ересям, как яковиты и несторианцы. Многие христиане этих областей в наши дни принадлежат к униатам, то есть подтверждают связь с Римом. Все это подчинило влияние Антиохии как православного центра. А в православной церкви есть еще некоторые ответвления, ныне независимые, хотя они используют очень похожее богослужение на соответствующих языках. Церковь Кипра стала независима в 431 году, русская церковь – в 1589. Греция же оставалась под управлением турок, начиная с 15 и кончая 19 веком, лишь небольшим перерывом 1684-1718 года. Современная Греция стала независимой лишь в 1829 году, вслед за победой Британии, Франции и России над Турцией в морском сражении при Наварино. Очень вскоре после этого, в 1833 году, была основана независимая православная церковь Греции с центром в Афинах. Позже, также в XIX веке, независимыми стали православные церкви Болгарии, Сербии и Румынии.
2: К сожалению, наша передача подошла к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать древний православный византийский гимн «Великое повечерие». А с вами были ведущие Константин Масолетинов
4: и Алена Кравчук.
2: До новых встреч!

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Леонид Новиков, пастор церкви Новый Завет, Пермь.
1: Дорогие друзья, я всех вас приветствую. Слава Богу, что мы с вами имеем упование нашего Господа. Библия учит нас, чтобы мы укрывались в Его имени, как в крепкой башне. Вы знаете, очень важно нам как можно больше проводить времени в общении с Ним. Сегодня все зависит от того, с кем мы больше проводим времени, с кем мы больше общаемся. Если мы больше времени проводим в средствах массовой информации, смотрим телевизор, погружаемся в сети интернета, то, вы знаете, очень часто мы наполняемся не тем, что на самом деле помогает нам бодрствовать, помогает нам трезвиться и, самое главное, не паниковать. Как важно доверять Слову Божьему, как важно всегда обращаться к Нему. Вы знаете, это зависит от нас, кого мы коронуем в своей жизни. Если мы будем сегодня смотреть на обстоятельства, на то, что происходит в мире, то, наверное, мы отдадим корону не тому. Но если мы будем читать Слово Божие, вместе молиться и собираться в Доме Божьем, то мы коронуем нашего Христа. Он наш Царь, Он наш Король. Да благословит всех ваш Господь, да поможет Он вам признать Его своим Господом во всей вашей жизни и во всех сферах вашей жизни. Благословений!
2: Ты способен на большее. Свободное радио.

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Занимаясь царскими делами. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Книга пророка Даниила, 8 глава, 27 стих. Из этого отрывка мы можем сделать вывод, что Даниил был представителем вавилонского правительства царя Навуходоносора. Ему доверили царское дело, и он верно приступил к исполнению этой обязанности. Также и нам было доверено царское дело, и мы были призваны представлять его, куда бы мы ни пошли. Но царство нашего Господа, в отличие от всех земных царств, будет длиться вечно, потому что наше царство вечное. У вашего царя есть дело для вас сегодня. «Наше же жительство, — писал Павел, — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Какая привилегия представлять Иисуса на этой земле? Он дал нам власть говорить для Него и говорить Его именем. Это привилегия и в то же время огромная ответственность, потому что везде, куда мы пойдем, люди будут судить о Нем по тому, что они будут видеть в нас. Царь, которому мы служим, не любит, когда его представляют в ложном свете. Нам следует любить так, как он любит, давать так, как он дает, прощать так, как он простил нас. Царь, которого мы представляем, добр, сострадателен, милостив, благ, и он просит, чтобы мы представляли его таким же. У вашего царя есть дело для вас сегодня. Служите ему с радостью и верностью. Отец, мы благодарим Тебя за честь и привилегию представлять Тебя. Помоги нам, Господь, чтобы через наши дела и наши слова мы могли быть подходящими послами Твоего Царства. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Привет, это Бугаков, и это

0: книги Евангелия от Луки.
1: В скором времени Иисус отправился в город под названием Наин. Его сопровождали ученики и большая толпа народу. В то время, когда он подходил к городским воротам, из города выносили покойника, единственного сына у матери, а она была вдова. С ней из города шла многочисленная толпа. Когда Господь увидел ее, ему стало ее жалко. «Не плачь», — сказал он и, подойдя, прикоснулся к гробу. Люди, несшие гроб, остановились. «Юноша, говорю тебе, встань», — сказал Иисус. Умерший сел и заговорил. Иисус вернул его матери. Всех охватил ужас, они стали восхвалять Бога. «Великий пророк явился среди нас», — говорили они. «Бог пришел на помощь своему народу». И рассказ о нем обошел всю Иудею и все окрестности.

0: что за день? Ну, с самого утра все в кривь да в кось. Представляете, облазила весь город в поисках туфель, и как назло, нигде моего размера нет. Ладно бы там цвета. Потом посреди дороги бензин в машине кончился. Хотела позвонить мужу, чтобы забрал меня, батарейка в сотовом села. Пошла в почтовый пункт позвонить, а там, представляете, сдачи с 500-ки сдать не могут. А у меня, как назло, и денег-то мелких с собой не было. Ну вообще, ну просто... Да.
1: Натах, привет.
2: Это тебе.
0: Мне?
2: Тебе.
0: Столько писем и все мне?
2: Я же говорю, все тебе.
0: Не поняла, я что-то... Правда, моя фамилия везде. Что происходит? Мне за всю жизнь столько писем не приходило. Откуда ты их взял?
2: Наташ, ты не обижайся, это я просто рекламное объявление в интернете дал.
0: Что, рекламное объявление в интернете?
2: А, ну да, такое объявление. Я никогда не встречал более неблагодарного человека, чем моя подруга Наташа.
0: Спасибо.
2: Она вечно чем-то недовольна. Хотели бы вы иметь ее проблемы? Ну и потом я, короче, по порядку перечислил все твои проблемы.
0: Получателю всего. Здравствуйте, мне бы ваши проблемы. Моя семья очень бедная, мы все ходим босиком. Вы не представляете, как был бы я счастлив, если бы, зайдя в магазин, я иногда не находил бы там обувь моего размера. От кого это? Это что, розыгрыш, что ли, да?
2: Какой розыгрыш? На, прочитай еще одно.
0: Получателю всего. Здравствуйте, мне бы ваши проблемы. Недавно мне ампутировали обе ноги. Мамочки, Гриш, что это такое? Это не розыгрыш?
2: Наташ, какой розыгрыш? Вот это еще прочитай.
0: Получателю всего. Здравствуйте, мне бы ваши проблемы. Каждый день мне приходится ходить пешком в другую деревню по 12 километров туда и обратно. Вы не представляете, как был бы я счастлив, если бы у меня в машине иногда посреди дороги кончался бензин. Понятно. Это не розыгрыш.
2: Наташ, ну как, сколько можно? Ну вот это еще прочитай.
0: Получателю всего. Здравствуйте, мне бы ваши проблемы. В моей деревне нет телефонной связи. Ближайший пункт, из которого я могу позвонить или войти в интернет, находится на расстоянии 70 километров от нас. Вы не представляете, как бы я был счастлив, если бы у моего мобильного телефона иногда садилась батарейка.
2: Ага, и вот это еще прочитай.
0: Я не буду больше.
2: Прочитай это, прочитай последнее.
0: Получателю всего. Здравствуйте, мне ваши проблемы. Уже 4 месяца мне задерживают зарплату на заводе. Кормить семью нечем. Вы не представляете, как был бы я рад, если бы мне иногда не могли сдать сдачу с 500 рублей. На 500 рублей мы могли бы протянуть целых 2 недели.
2: Ну, что скажешь?
0: Да что тут сказать? Свинья я неблагодарная. Замечаю только плохое. По сравнению с этими людьми всеми, мне вообще грех жаловаться. Кто бы мог подумать, что однажды я буду благодарна Богу за свои проблемы. Ну ладно, все, мне пора идти.
2: Слышь, Натах.
0: Что?
2: Ты случайно 500-ку не разменяешь?
3: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Только ты начинаешь привыкать к одному изменению, как уже появляется новое. С годами мы все больше отстаем от быстро меняющегося мира. Он уже не кажется нам домом и все больше напоминает чужой двор, куда мы попали случайно, перебравшись через забор. Это неуютно, некомфортно, но очень полезно в духовном смысле, ведь это намекает нам на то, что мы в этом мире не дома. Остается только воскликнуть, как апостол: «Гряди, Господи!»
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Деяния апостолов.
1: Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. И наплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу:
2: «Верно, этот человек убийца. Когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить».
1: Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. И оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. И, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию, и как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиол, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: или что-то в этом роде.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Когда я обращал сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого». Вот он, итоговый приговор Соломоновой любви к мудрости. Желаемый уровень мудрости недостижим. Никто из людей не может до конца постигнуть, как действует Создатель. Это категорическое утверждение. С одной стороны, он раскрывает себя в слове. Это дает возможность формулировать доктрины нашей веры. Без правильных доктрин нет правильно осмысленной реальности. С другой стороны, реальность то и дело сталкивает нас с его делами, которым нет очевидности.

очевидного объяснения в его слове. Этот мир полон того, что в наших глазах не согласуется с Божьим характером. Конечно же, в первую очередь речь идет о проблеме зла и страдания, упомянутых ранее. В подобных случаях на сцену выходит доктрина о непостижимости Творца и спасает нас. Она гасит пыл разбушевавшихся «почему», рожденных действиями Господа, но не нашедших места на полке личного богословия. Эти пугающие «почему», как грабители, прячутся по темным углам сознания и подкарауливают, чтобы напасть из-за угла, неожиданно и страшно. И когда это происходит, чувствуешь приставленную к горлу холодную сталь сомнений. А потом они тебя банально грабят, отнимая радость, поклонение, мир. И ты, униженный, нищий и опустошенный, плетешься к престолу благодати, ибо идти тебе больше некуда. Я слегка касался этого вопроса в книге «Поклонение во тьме», и здесь хотел бы продолжить размышления. Непостижимость Творца. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Плач Иеремии 3:34-38. Особенно обратите внимание на последние два стиха, они уже нам встречались. Это один из краеугольных камней доктрины Божьего всевластия. Она проповедует нам истину о том, что все зло находится на поводке у Всевышнего, и скорби и радости приходят от Него. Не так, что бедствие от сатаны, а благополучие от Господа. Нет, и то, и другое приходит по Его приказу из уст. «Не верите мне, верьте Слову Божьему» — Даниила 4:31-32.

0: Интересные факты.
1: На острове Хоккайдо в Японии существует единственный в мире музей снежинок, где собрано огромное количество их фотографий под большим увеличением. Экспозиция музея находится в снежных пещерах. Создатель музея, японский ученый Накая Укитира, назвал снег письмом с небес, написанным тайными иероглифами. Он первым создал классификацию снежинок. Имя Накая носит музей снежинок.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Здравствуйте, свободные. Меня зовут Наташа Романцова. У меня вопрос. А вы знаете, что для того, чтобы погода в доме начала портиться, нужна всего лишь одна невыспавшаяся новоиспеченная мама? А поскольку невыспавшаяся молодая мама – это никакая не новость, учитесь разгонять тучи подручными средствами. Добрыми словами понимания и сочувствия, как минимум. Кстати, это всегда работает. Всегда, когда погода в доме начинает портиться. Увы, такое случается иногда. Но добрые слова, понимание и сочувствие всегда кстати.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: В ритме твоего сердца.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Есть. Выдержка из письма Иакова.
1: Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, «Это Бог меня искушает». Бога нельзя искусить злом, и Он никого не искушает. Но каждый человек искушает себя сам, его увлекают и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть.

0: Факты.
1: В центре Вены, на Грабине, установлена колонна в благодарность за освобождение от чумы 1679 года. В центре скульптуры – женщина с крестом и ангел с факелом, которые поражают старуху чуму. Женщины символизируют веру, а ангел – знание. Текст на колонне – это молитва посвящения. Звучит она так. «Тебе, бессмертному царю, во веки веков, единосущному и триединому Богу, бесконечному, благому, вечному и неизмеримому, чьей десницей все возможно, чья мудрость не сокрыта, чье провидение непогрешимо, чье величие преисполняет Вселенную, чье милосердие действует превыше всего».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Недавно на какой-то замызганной иномарке увидела надпись на английском «Lord Jesus». И вдруг подумала, «Христос Владыка, Лорд, что может быть страннее?» Странно, потому что Христос – это прямо-таки антивладыка. Он отвергает оба элемента власти, с помощью которых можно управлять людьми. И физическую силу, и лесть, то есть манипуляцию. Он безжалостно правдив и при этом полностью отказывается от насилия. Вот это единственное отношение, когда вместо власти силы или насилия и власти удовольствия или манипуляции может единственно существовать настоящая свобода. В антиутопии Замятина людьми управляют с помощью насилия, у Хаксли – манипулируя удовольствием. Вот они, альфа и омега власти. Христос же призывает одновременно отказаться и от принуждения силы, и от принуждения удовольствия. Тоталитарные общества управляли с помощью насилия. Общество потребления, которое маскируется под свободу, управляет при помощи удовольствий. Христианство предлагает в качестве альтернативы свободу от насилия и страха, и одновременно и свободу от привычек, которые владеют тобой. Христос – это владыка в совершенно неземном смысле этого слова. Владыка, который для начала дал свободу своим слугам. Владыка, который в конце концов захотел стать равным своим слугам. И даже ниже их, захотел мыть им ноги. Власть этого владыки все время стараются упростить, низвести до каких-то приземленных и прозрачных понятий праведного государства. Ну то есть утопии, где будут царить все те же кнут и пряник. Нет, Христос предлагает вместо праведного государства какое-то непонятное братство, какую-то непонятную церковь, объединенную не властью, а любовью, а заодно и свободой, равенством, братством. И только такого государства он будет владыкой. Все же понятные нам иерархии заканчиваются князем мира сего. Так часто сегодня свободу противопоставляют любви. Но свобода противостоит только той любви, которая любовь-манипуляция. Любовь-созависимость, любовь-власть. Любовь, о которой говорит Евангелие, это абсолютная и единственно возможная свобода.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Что нас ждет завтра? Вся наша жизнь построена на долгосрочном и краткосрочном планировании, иначе просто невозможно. И так было с самых ранних этапов нашей истории. От охоты на мамонта, посева и сбора урожая в долине Нила, до расписания самолетов, ипотеки и графика отключения горячей воды. Нельзя сказать, чтобы в этих планах не учитывалось влияние внешних факторов. Раньше мы называли их волей высших сил. Теперь форс-мажором. Но всякий раз, когда наступает чрезвычайная ситуация, мы оказываемся к ней не готовы. Мы воспринимаем ее как нарушение нормы, порядка вещей. Не только материально, эмоционально не готовы. Когда еще кризис не подступил к самому порогу, и жизнь внешне вроде бы не сильно изменилась, нам становится не по себе от того, что нельзя планировать завтрашний день. Оказывается, мы существа сильно устремленные в сочиненное нами же самими будущее. И потеря возможности представлять себе это будущее меняет всю нашу жизнь. И как нельзя актуальными становятся набившие оскомину строки. Теперь послушайте вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Наше будущее никогда не было нам открыто. Мы никогда не были к нему до конца готовы. И именно эта непредсказуемость жизни и есть норма. А то, что мы называли стабильностью, было иллюзией. Как же теперь быть? Оставить попытки организовать жизнь в новых условиях? Перестать слушать прогнозы компетентных специалистов? Не готовить никакого плана «Б»? Ну как без этого, если на нас лежит ответственность за своих близких, своих сотрудников, клиентов, пациентов, прихожан? Нет, нам вовсе не следует отказываться от плана «Б». В том же послании Иакова сказано, что можно и нужно строить планы. Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. На самом деле, во всех своих планах нам просто нужно одно – сделать поправку на волю Бога, то есть отказаться от самоуверенного чувства, что мы сами лепим свое будущее. Но это вовсе не так страшно, как нам кажется с непривычки. Ведь наше будущее не зависит от прихоти судьбы или форс-мажора. Оно в куда более надежных руках любящего нас Бога, как полгода назад – так и сегодня, и во все дни. Значит, не стоит предаваться унынию, страху и тем более панике.
2: Это «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: 13 июня 1525 года состоялось венчание Мартина Лютера и Катарины фон Бора. Катарина происходила из дворянского рода и находилась на воспитании в монастыре, где уже дала клятву стать монахиней, но, прочитав сочинение Лютера, решила бежать, обратившись к нему же за помощью. Ей удалось сделать это, спрятавшись в присланной повозке среди бочек с сельдью. Когда из сбежавших 9 монахинь лишь 26-летняя Катарина осталась незамужней, она то ли в шутку, то ли всерьез сказала, что замуж выйдет только за доктора Лютера. Ему на тот момент было уже почти 42 года, и хотя он горячо выступал против безбрачия, восхваляя брак как угодный Богу, сам он не проявлял особого желания жениться. Тем не менее, он сделал предложение Катарине, а она его приняла. И хотя вряд ли любовь с первого взгляда свела Катарину фон Бора и Мартина Лютера, их брак оказался удачным. Впоследствии отец Реформации отзывался лишь в превосходной степени о своей второй половине, говоря, что не променял бы свою Кетти на Францию или Венецию, потому что она обладает многочисленными и замечательными качествами. Он называл ее «возлюбленная», «моя настоящая любовь» и часто «моя прекрасная Кетти». В наши дни в немецком Виттенберге каждое лето отмечают годовщину этого события. На 3 дня город возвращается во времена Реформации. В нем происходит смешение средневековых и ренессансных костюмов, буйство красок, шуты, ремесленники, рыцари, стражники, нищие, уличные музыканты и костюмированные группы, демонстрирующие исторические танцы, словно сошедшие с картин Питера Брейгеля. В шествии, главном событии праздника, участвуют около 2500 человек во главе с отцом Реформации и его молодой супругой. За ними также идут настоящие молодожены, расписавшиеся в этот день в городской ратуше. Вот так вспоминают свадьбу Мартина Лютера и Катарины фон Бора, которая состоялась в этот день, 13 июня 1525 года.
1: След в истории.

Свободное радио.

0: постоянно я жил в каком-то страшном напряжении. Я занимался оккультизмом, и поэтому я когда постоянно оставался один, или когда вот начинал читать черную магию, мне просто было страшно. Я понимал, что вокруг меня творится что-то ужасное.
1: Все началось с того, когда по просьбе мамы Эдик без особого желания купил книгу по белой и черной магии.
0: Я в магию как таковую, я в нее не верил. Я просто купил эту магию и начал читать ее. И просто настолько она меня захватила сильно очень, что я отдельные детали начал практиковать.
1: В этот период Эдик уже принимал наркотики и Анашу курил каждый день, чтобы не впадать в депрессию.
0: Причем я начал читать такие книги, как вот Дона Хуана Карлос Кастанеда, такой писатель известный, этнограф. Он там описывает, как погружаться в такие вот возмененные состояния сознания с помощью наркотиков. То есть я с помощью наркотиков погружаюсь в определенное состояние сознания, и таким образом я могу попасть во внутренний мир другого человека. Ну, то есть в этом введении он мне как бы представляется какой-то землей, каким-то садом. И я, например, вхожу в этот сад и отыскиваю там какого-то, например, зверя, какое-то чудовище. И начинаю биться с ним. Но это все в моих видениях. И если я побеждаю это чудовище, то я вылечиваю определенную болезнь у человека.
1: Эдику нравилось экспериментировать. Он принимал разные дозы разных наркотиков и испытывал каждый раз новые состояния.
0: Я дошел до того, что ходил ночью за несколько километров от дома в поля. И там была одна береза, куда я постоянно ходил. И я как бы понимал, что около этой березы что-то есть. И меня что-то тянуло туда. И я понимал, что я никаких слов не говорил, но я знал, что я разговариваю с этим нечто. Что было там. Я понимал, что я погрузился в то, о чем многие еще не знают.
1: А все начиналось, казалось бы, безобидного чтения книг по белой и черной магии. И вот теперь Эдика уже влекла демоническая сила, готовая поглотить его душу. Но душа стремилась вырваться из сетей оккультизма, и Бог не оставил Эдика. В его руки попала Библия.
0: Параллельно я читал Евангелие. В Иисусе я увидел своеобразный пример. Я тогда, вот, когда занимался именно оккультизмом, я понял, что Иисус – это тот человек, который в совершенстве. Он владеет оккультными знаниями. Для меня Иисус Христос, он стал в этом плане примером. То есть я хотел стать таким, как он. В то же время, да, я понимал, что он, в принципе, Иисус, он учил добру, он исцелял людей. И, в принципе, я стал к этому же тянуться. То есть овладеть оккультными знаниями с тем, чтобы исцелять людей, там, приносить благо какое-то.
1: Иисус стал для Эдика своеобразным кумиром. Но истинного понимания, для чего приходил Иисус на землю, у Эдика не было. И вот однажды он увидел афишу, где были слова из Библии. «Ищите Господа, когда можно его найти. Призывайте его, когда он близко».
0: Я постоянно мимо ходил, это афиша. И вот эти вот слова настолько во мне сильную нужду сформировали. То есть ищите. Так как я был связан с этим оккультным миром, я чувствовал, что я какой-то оголенный. Я понял, просто на себя ощутил, вот на своей шкуре, что что-то, нечто такое, какое-то огромное, такое величественное, чего я еще пока не понимаю, оно хочет соприкоснуться со мной.
1: А Эдику хотелось освободиться от непонятной и гнетущей силы. Поэтому приглашение на богослужение и слова из Библии блеснули в нем, как лучик свободы. Эдик решил пойти на собрание верующих людей.
0: Когда я поехал на собрание к верующим, я понял, что я начал вырываться. Мое внутреннее «я» какое-то маленькое, которое раньше хотел жить по-другому, оно начало с огромной быстротой расти. И я это настолько вот ощутил реально, что мне стало радостно от этого. Я расту.
1: Эдик понял, что его душа, задавленная внутри, мечтала о жизни с Богом.
0: Я хотел жить совершенно другой жизнью. И вроде бы я стремлюсь к благому делу, вот. И изучаю вот эту вот магию, там все практикую, какой-то типа спиритизм, что ли. И в то же время я понимаю, что моя жизнь как была такой вот наркотической, там, ну, пьяной, так она и остается. То есть ничего не меняется. Я, наверное, все-таки преследовал цель получить освобождение.
1: В церкви Эдик впервые услышал притчу о блудном сыне. Это был первый день, когда он ощутил любовь Бога. Но дома Эдика ждали наркотики.
0: И вот я ехал уже домой в предвкушении того, что я сейчас напьюсь, накурюсь, там все. И в то же время мысль о том, что вот Бог – это любящий отец. Сегодня именно такой был один день, когда ты встретился с ним. И он меня принял просто с распростертыми объятиями.
1: Бог был рядом, поэтому Эдик в тот же день, без сожаления, сжег весь наркотик. Он осознал, что прежним уже не будет никогда.
0: Вот этот день, когда я приехал первый день собрания, он изменил все вообще в моей жизни. Настолько вот Бог сильно коснулся меня. Я просто понял, что вот есть теперь к чему мне стремиться, есть ради чего жить.
1: Эдик уверен, что каждого человека когда-нибудь посещает Бог.
0: И человек это знает. И я думаю, что в этот момент просто нужно пойти навстречу Богу, не отвернуться от Него.
1: Идите навстречу с Богом, от чистого сердца обратитесь к Нему и призовите Его в свою жизнь. Кто ищет Господа, тот Его находит. С вами была Ольга Милтенис. До встречи!
2: Жизнь в каждой ноте. Свободная радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус, выйдя на берег, увидел большую толпу. Ему стало жалко их, и он исцелил тех, кто был болен. Когда наступил вечер, подошли к нему ученики. «Место здесь пустынное», — сказали они, — «а время уже позднее. Отпусти народ, пусть сходят в окрестные селения и купят себе поесть». «Им незачем уходить», — ответил Иисус. «Накормите их вы». «У нас ничего здесь нет, только 5 хлебов и 2 рыбы», — говорят они ему. «Принесите мне их сюда», — сказал он. Иисус велел людям рассесться на траве, взял 5 хлебов и 2 рыбы и, подняв глаза к небесам, произнес молитву благодарения, разломил и дал хлеб ученикам, а ученики — народу. Все ели, насытились и еще набрали 12 полных корзин оставшихся кусков. А едоков было 5000 человек, не считая женщин и детей.
2: Новая музыка на свободном радио.

Астрахане и Махат, и Махе голоса в голове замолчали, когда его глаз зазвучал, как раскатистый гром среди ясного неба. Ароматы Эдема, дьявол дает тебе эффекты плацебо.

Добро есть свобода. Лишь для свободы или в свободе состоит различие между добром и злом. Сёрен Кьеркегор, датский философ.

0: Человек отчаянно пытается укротить стихию непредсказуемой жизни. В ход идут финансовые запасы, родственные связи, крепкое здоровье и даже духовные законы. Ну, те самые, которые сделал что-то и получил воздаяние от Вселенной или Бога. Желание найти хотя бы какую-то логику и справедливость в происходящем понятно. И многие причинно-следственные связи правда срабатывают в большинстве случаев. Но все же я бы выделил один самый главный непреложный духовный закон, в котором я уверен на 100%. Это спасение по вере во Христа. Потому что Он свое слово держит. И если не спасение, то все остальное тщетно и бессмысленно.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Это «Свободное радио», друзья. С вами Катя. Вы замечали когда-нибудь, что когда меняешься изнутри, жизнь меняется снаружи? И наоборот, если снаружи ничего не меняется, то, скорее всего, и внутри ничего не изменилось. А потому, если хотите перемен в своей жизни, у меня хорошая новость. Это в ваших руках. Чтобы изменить мир, начни с себя. Свобода внутри тебя.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Стремление оградить ребенка от последствий его проступков часто приводит к тому, что из него вырастает неподготовленный ко взрослой жизни человек. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Одна из главных задач, которые стоят перед нами уже в первые годы жизни ребенка, это научить его понимать, что всякий поступок влечет за собой последствия, хотя эта цепочка часто разрывается. Десятилетний ребенок крадет сладости в магазине. Его уличают и возвращают родителям. Ничего страшного не происходит. 15-летний мальчик берет ключи от машины, а его родителям приходится платить штраф за управление автомобилем без прав. Эти слишком любящие родители явно переусердствовали в своей опеке над ребенком. Защищая ребенка от неприятностей, они лишили его возможности понять, что каждый его проступок неминуемо влечет за собой последствия. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: Получилось у вас найти подтверждение в Библии тому, что было чувство юмора у Иисуса или не получилось? В любом случае, вы ведь все согласитесь, что добрая шутка, она всегда уместна. В семейных отношениях, между руководителем и подчиненным, между коллегами. Добрая шутка помогает расслабиться, как-то расколоть лед, снять какой-то стресс, напряжение, легче воспринимать неприятности, разочарования. И несмотря на то, что в сознании многих людей, может быть, силами самих христиан, такие понятия, как христианство и юмор, что-то вообще несовместимое, неправильное, мол, так не бывает. Но интуитивно не могу с этим согласиться. Христос ведь соединял в себе как минимум две природы. Это прописные истины – божественную и человеческую. И очень важно в Христе видеть еще и человеческие черты, потому что Он был точно таким же, как мы с вами, созданным по образу и подобию. И честно скажу, не могу поверить, чтобы Иисус не смеялся. Даже если в Евангелии нет конкретных стихов, благодаря которым можно было бы сделать четкий вывод о наличии или отсутствии чувства юмора у Спасителя, там точно так же нет тех мест, которые бы свидетельствовали о том, что он кого-то осекал или пресекал, если кто-то радовался и смеялся каким-то житейским моментом, если был уместный смех. Иисус и апостолы жили как обычные люди, как мы с вами. Не терзали себя голодом, не занимались самобичеванием. И я уверена, что не видели ничего плохого в том, чтобы радоваться жизни самим, и уж тем более не запрещали того же окружающим. Есть ли чувство юмора у Бога? Получается, что субъективный вопрос. Спросите меня, я вам отвечу однозначно. А проверить этого, скорее всего, никак нельзя. Даже если я расскажу вам какие-то жизненные истории, когда я точно знаю, что Господь улыбался, я могу вам что-то подобное рассказать. Но вам может быть не смешно. Вы скажете, что я что-то придумала. В общем, получается, это такой субъективный вопрос. Ну а что касается улыбки, знаете, почему вся эта теория Дейла Карнеги, который был когда-то чрезвычайно популярен, развалилась? Он говорил, мол, улыбайтесь, и люди к тебе потянутся. Но кое-чего не учел. Если улыбаться механически, это не улыбка, это оскал. Потому что для того, чтобы вашу улыбку воспринимали тепло и с добродушием, должны улыбаться еще и ваши глаза.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Нам по пути.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: Вот верные слова, достойные быть принятыми. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, а я первый из них. И Бог потому сжалился надо мной, чтобы на мне, первейшим из грешников, Христос Иисус явил всю безграничность своего терпения и сделал меня наглядным примером для тех, кто поверит в Него и обретет вечную жизнь. Царю вечности, бессмертному, незримому, единственному Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.

0: Деяния апостолов.
1: Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что
2: «Сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам».
1: И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Иасон принял их, и все они поступают против повеления кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там.
3: Радио. В ритме твоего сердца.

0: Всем привет! Ученые говорят, что гренландские акулы имеют самую длинную продолжительность жизни из всех позвоночных животных, известную на данный момент. Некоторые из них живут до 500 лет, так что вполне возможно, существует гренландская акула, которая родилась до того, как издали Библию короля Иакова. Кстати, а вы давно читали Библию?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сергей Николаевич Золотаревский, Москва, первый пресвитер Центральной Московской Церкви.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я считаю это милость Божия ко мне, грешнику, что потом мне открылось, что еще, оказывается, прежде создания мира Бог меня предузнал и призвал ко спасению. И я счастлив, что именно Христос умер за мои грехи, и что я имею жизнь вечную. Поэтому сказать что-то еще большее к этому я не могу, потому что я на самом деле переполнен благодарностью Богу, что я именно христианин. Благодарение Господу, что были те, которые говорили о Господе, о спасении. И я вижу в этом просто вот, ну, милость Божия, что Он коснулся меня.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Наверное, дело не в пользе, а в том счастье, которое испытываешь именно внутренне. Потому что Дух Святой как раз открывает вот эту пользу принадлежности к церкви. Второе, что Бог призвал к служению.
1: Зачем христианину церковь?
2: Потому что это жизнь. Моя жизнь как христианина. Я этим живу. Не почему, а это моя жизнь.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: «Господь, — говорит Филипп, — покажи нам Отца, и больше нам ничего не надо. Я столько времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, — отвечает Иисус. Тот, кто видел меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Ты не веришь, что я в Отце, а Отец во мне? Те слова, что я вам говорю, я не от себя говорю. Это Отец, который во мне, совершает свои дела. Верьте мне, я в Отце, и Отец мой во мне».
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Мишка, я как раз тебя искала.
1: Меня? А чего тебе?
0: Подарочек для тебя есть. Держи.
1: Что это?
0: Это навсегда излечит тебя от всех болезней и решит все твои проблемы.
1: А что это? Таблетки какие-то? А кто тебе сказал, что я...
0: Да неважно.
1: Меня ничего
0: бери.
1: Не беспокоит.
0: Тебе это не повредит.
1: Да а чего не хочешь?
0: Да говори уже тебе. Тебе не повредит.
1: Не повредит. Что ты заладил? От чего говорю?
0: Да бери. Даром отдаю.
1: Как? Еще и даром?
0: Ну
1: тогда точно не возьму. На, бери. Бесплатный сыр только в мышеловке.
0: Ну а что, если я подойду к тебе, скажем, ну через месяц и снова предложу тебе эти таблетки, а?
1: Через месяц? Я, увидев тебя с таблетками, перейду на другую сторону улицы, наверное.
0: Ну а что, если я предложу тебе через месяц не эти таблетки, а какие-нибудь другие?
1: А мне все равно, хоть эти, хоть не эти, не возьму. Это чистый развод.
0: Правда? Но разве не так ты пытаешься продать людям Иисуса?
1: Что ты сказала?
0: Иисус никогда не говорил, что вера в Него – это решение всех возможных проблем.
1: Ну и что, что не говорил? Цель оправдывает средства.
0: А то, что когда человек услышит о настоящем, историческом Иисусе, он уже и слушать не захочет, так как благодаря тебе будет смотреть на Христа через призму своих предубеждений. Иисус обещает верующим в Него не решение всех проблем, а исцеление от самой страшной болезни души – греха. Я, кстати, что-то не припомню, чтобы ты говорил людям о грехе.
1: Мне казалось, что если я буду говорить о грехе, мне никто не будет слушать.
0: Они тебя и так не послушали. Только теперь они привиты против будущих разговоров о Христе. Да поможет им Господь не остаться во тьме.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Не понравилось видео в Ютубе? Поспеши написать об этом в комментариях. Пусть авторы знают, что у них не удалось тебе понравиться. К тому же, упражнения в сарказме еще никому не повредили.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. 13 июня 1525 года состоялось венчание Мартина Лютера и Катарины фон Бора. Катарина происходила из дворянского рода и находилась на воспитании в монастыре, где уже дала клятву стать монахиней. Но, прочитав сочинение Лютера, решила бежать, обратившись к нему же за помощью. Ей удалось сделать это, спрятавшись в присланной повозке среди бочек с сельдью. Когда из сбежавших 9 монахинь лишь 26-летняя Катарина осталась незамужней, она то ли в шутку, то ли всерьез сказала, что замуж выйдет только за доктора Лютера. Ему на тот момент было уже почти 42 года, и хотя он горячо выступал против безбрачия, восхваляя брак как угодный Богу, сам он не проявлял особого желания жениться. Тем не менее, он сделал предложение Катарине, а она его приняла. И хотя вряд ли любовь с первого взгляда свела Катарину фон Бора и Мартина Лютера, их брак оказался удачным. Впоследствии отец Реформации отзывался лишь в превосходной степени о своей второй половине, говоря, что не променял бы свою Кетти на Францию или Венецию, потому что она обладает многочисленными и замечательными качествами. Он называл ее «возлюбленная», «моя настоящая любовь» и часто «моя прекрасная Кетти». В наши дни в немецком Виттенберге каждое лето отмечают годовщину этого события. На 3 дня город возвращается во времена Реформации. В нем происходит смешение средневековых и ренессансных костюмов, буйство красок, шуты, ремесленники, рыцари, стражники, нищие, уличные музыканты и костюмированные группы, демонстрирующие исторические танцы, словно сошедшие с картин Питера Брейгеля. В шествии, главном событии праздника, участвуют около 2500 человек во главе с отцом Реформации и его молодой супругой. За ними также идут настоящие молодожены, расписавшиеся в этот день в городской ратуше. Вот так вспоминают свадьбу Мартина Лютера и Катарины фон Бора, которая состоялась в этот день, 13 июня 1525 года.

0: Золотые библейские стихи.
1: Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

Зинаида Миркина. А между тем на пороге апокалипсис. Это не я придумала, об этом все сейчас говорят. И вот задаются все чаще вопросы. Что же такое откровение Иоанна Богослова? Что в нем, тотальный ужас или надежда? Апокалипсис — это конец времен. В нем сказано: «Времени больше не будет». Понимаете, у нас больше не будет времени выбирать. Выбирать будем не мы, а нас. Верующие мы или неверующие, но мы ведь достаточно разумные существа для того, чтобы понимать, что мир не сам себя построил, как кораблик из песни новеллы Матвеевой, не сам себя смастерил. У него есть неведомый уму нашему мастер. Есть закон, по которому жизнь может продолжаться и развиваться. Дух дал нам полную свободу на одном условии, чтобы и мы ему дали свободу быть в этом мире. Мы должны не нарушать свободу творящего Духа, Его волю. Мы только и делали, что нарушали. И вот когда изнеможет под тяжестью мира последний праведник, Бог отнимет у человека свободу выбора. Мы уже не сможем быть такими, какими нам хочется. Мы должны стать или такими, какими нас задумал Создатель жизни, или не быть. Покаяние и преображение перестают быть личным делом каждого. Они становятся единственной возможностью бытия.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Занимаясь царскими делами. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Книга пророка Даниила, 8 глава, 27 стих. Из этого отрывка мы можем сделать вывод, что Даниил был представителем вавилонского правительства царя Навуходоносора. Ему доверили царское дело, и он верно приступил к исполнению этой обязанности. Также и нам было доверено царское дело, и мы были призваны представлять его, куда бы мы ни пошли. Но царство нашего Господа, в отличие от всех земных царств, будет длиться вечно, потому что наше царство вечное. У вашего царя есть дело для вас сегодня. «Наше же жительство, — писал Павел, — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Какая привилегия представлять Иисуса на этой земле? Он дал нам власть говорить для Него и говорить Его именем. Это привилегия и в то же время огромная ответственность, потому что везде, куда мы пойдем, люди будут судить о Нем по тому, что они будут видеть в нас. Царь, которому мы служим, не любит, когда его представляют в ложном свете. Нам следует любить так, как он любит, давать так, как он дает, прощать так, как он простил нас. Царь, которого мы представляем, добр, сострадателен, милостив, благ, и он просит, чтобы мы представляли его таким же. У вашего царя есть дело для вас сегодня. Служите ему с радостью и верностью. Отец, мы благодарим Тебя за честь и привилегию представлять Тебя. Помоги нам, Господь, чтобы через наши дела и наши слова мы могли быть подходящими послами Твоего Царства. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Чайкиным.
1: Генри Хайнц. Крупный христианский бизнесмен 19 столетия, известный как изобретатель кетчупа и основатель одноименной компании. Генри Хайнц всегда утверждал, что его успех – это прямой результат веры в Бога. Однажды, посещая Англию, Генри решил сделать паломнический тур по местам захоронения религиозных лидеров Исаака Уотса, Джона Буньяна, Джона Уэсли. Посетив церквушку, которую проповедовал Джон Уэсли, Генри написал: «Было такое ощущение, что я стоял на святой земле». Когда Генри умирал, то его завещание начиналось словами: «Сегодня, в согласии с его волей, хочу сделать заявление о том, что Иисус Христос – мой Спаситель». Сегодня компания Heinz стоит 12 миллиардов долларов, продавая 650 миллионов упаковок кетчупа каждый год. У того, кто дает бедным, не будет недостатка, а того, кто закрывает от них глаза, будут много проклинать. Книга притчи Соломона, 28 глава, 27 стих.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не беспокойтесь о том, что для жизни нужны вам еда и питье, а для тела – одежда. Ведь жизнь важнее еды, а тело важнее одежды. Взгляните на птиц. Не сеют они и не жнут, не сыпают зерно в закрома, но их кормит ваш Небесный Отец. Разве вы не намного дороже, чем птицы? Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? И об одежде что заботитесь? Посмотрите, как растут полевые лилии. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, уж вас-то тем более маловеры. Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Это главная забота язычников. А ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит. А все остальное Он даст вам в придачу. Так не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтра само о себе позаботится. Каждому дню своих довольно тревог».

0: Деяния апостолов.
1: Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси Саддукейской, исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал:
2: «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни».
1: Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря:
3: «Темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого».
1: Когда услышали эти слова, первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: «Я не люблю весны, весной я болен», сказал как-то нерусский русский поэт, признаваясь в любви зиме. Но то, что он назвал весной, по сути, является лишь той самой продолжительной болезнью, от которой каждый год его суровая подруга умирает в агонии. Угораздил же кого-то однажды разделить время обращения Земли вокруг Солнца на 300 с гаком дней, а потом еще

0: наполнить поле чем-нибудь выдающимся и запоминающимся. Посмотрите на свой календарь, много у вас заполненных полей? Или самое время начать день за днем действовать? Эти заполненные своими руками поля, они очень важны. Без них вся жизнь превратится в череду ворвавшихся без спроса обстоятельств. Но даже на моем плотно заполненном за многие годы календаре первый день зимы навсегда останется днем, когда родилась моя жена. А первый день весны навсегда останется днем, когда впервые в жизни я узнал, что наши любящие бабушки с нами не навсегда.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Ксюша, тебе передали?
1: Что с папой?
0: В реанимации.
1: Что, случилась авария?
0: Да нет, просто шел среди бела дня и упал на ровном месте, как скосило.
2: Елизавета?
0: Вадим Владимирович, что с папой?
1: Вы что-нибудь знаете о папе?
0: Ксюша, Вадим Владимирович консультант по вопросам семьи. Он при больнице работает.
2: Да, я только что разговаривал с хирургом.
1: Боже, что с ним случилось?
2: Как вам сказать? Если честно, то состояние очень тяжелое. Еще не приходил в сознание. Понимаете, по всей видимости, у вашего отца проявилась очень редкая наследственная болезнь. А, к счастью, она очень редко приводит к летальному исходу.
1: Слава богу! Я уж было думала, что это все.
2: Но, по всей видимости, ваш отец будет находиться без сознания еще примерно 9 месяцев.
0: 9 месяцев? Господи, это же почти год.
1: Пустяки, слава богу, что он живой.
2: Елизавета, могу я с тобой наедине поговорить?
0: У меня от сестры нет никаких секретов.
2: Ты уверена?
0: Говорите, Вадим Владимирович.
2: Елизавета, я тут подумал, после нашего с тобой разговора, может, и в самом деле так лучше будет?
0: Что лучше будет?
2: Ну, если мы просто избавимся от него.
1: Что это вы такое говорите? Вы же сказали, что через 9 месяцев...
2: Ху-ху-ху, ну да, через 9 месяцев. Но ведь сейчас он совершенно не сознает, что происходит вокруг. Он не способен мыслить, разговаривать с ним тоже нельзя. И что самое страшное, он совершенно не способен реагировать на внешние воздействия. Если хотите, мы просто дадим ему спокойно умереть, и никто даже об этом не узнает.
1: Да что это вы такое несете? Это же человек! Пусть он сейчас без сознания, пусть он не может мыслить и разговаривать, но он все равно человек!
2: Да, но... Но он ведь даже двигаться сам не может.
1: Я просто не могу поверить, что слышу это от врача.
0: Сестренка.
1: Вы же давали клятву Гиппократа.
0: Ксюша.
1: Как вас вообще?
0: Успокойся, я поняла. Вадим Владимирович все это говорил не о папе.
1: Как не о папе? Он не поняла. Он только что сказал, что...
0: Он все это говорил о человеке, который еще не родился.
1: Не поняла.
0: Я беременна, сестренка.
1: Лизка. Что ж ты молчишь-то?
0: Я решила никому не говорить. Я тайком собиралась сделать аборт.
1: Что-то я не... Папа-то тут при чем?
0: Понимаешь, вчера я была на консультации у Вадима Владимировича, и чтобы оправдать свое решение сделать аборт, я приводила точно такие же доводы. Я в журнале для женщин прочитала. Там было написано, что так как эмбрион не способен мыслить и разговаривать, и не реагирует на внешние воздействия...
2: И не способен самостоятельно двигаться.
0: Да, тогда его вроде как и личностью назвать нельзя. И, стало быть, нет ничего зазорного в том, чтобы при желании просто от него избавиться.
1: А папа-то тут при чем?
0: Как ты не понимаешь? Сейчас папа тоже не может мыслить, общаться и двигаться, но ведь он все равно человек. Настоящий человек.
2: Настоящий человек? Так же, как и твой малыш. Через несколько месяцев он обретет сознание, сможет двигать ручками и ножками и будет реагировать на внешние воздействия.
0: Господи, неужели я в самом деле хотела сделать это?
3: Верь. Живи, молись. Свободное радио.

0: речи Соломона.
1: Нечестивый делает уверенное лицо, а праведный обдумывает свой путь.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
0: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы вновь продолжаем изучать историю христианской музыки. Поговорим о восточных традициях. Обретение христианством в VI веке статуса государственной религии стало первым источником серьезных проблем. Обращение императора Константина и распространение христианской религии в качестве государственной по всей Римской империи поставило вопрос о доктрине и единообразии, и по этому поводу был созван Никейский собор в 325 году, а за ним в VI и в V веках другие, что постепенно привело к отделению Римской церкви от православной. Вслед за тем, как император Константин назвал Византию центром своей новой христианской империи, он переименовал этот город в Константинополь. Город очень быстро стал центром православного христианства. Отношения с соседней Арменией, чей царь Тиридат III обратился в христианство даже раньше Константина в 301 году, были дружественными вплоть до Халкидонского собора в 451 году, на который армяне не смогли прислать своего представителя. Армяне не согласились с решениями, принятыми в их отсутствие, поэтому православные епископы объявили их еретиками. Тот же собор не смог уговорить Коптскую и Эфиопскую церкви примкнуть к православию, и они также откололись.
3: Пять патриархий.
4: В V веке руководство христианским миром сосредоточилось в пяти патриархиях, чьи центры находились в Риме, Константинополе, Александрии, Антиохии и Иерусалиме. Их правление распространялось на множество областей, возглавляемых митрополитами. Планировалось, что патриархи будут обладать одинаковой властью, однако постоянное соперничество между ними привело лишь к укреплению границ, особенно между Востоком и Западом. На Востоке обстановка была неспокойной, было множество расколов, сект, ересей. Рим же, наоборот, оказался центром определенной стабильности, и другие патриархи могли обратиться к нему за бесстрастным советом по поводу местных разногласий. У патриархов Рима росла вера в особую важность их миссии, унаследованной напрямую от святого Петра, что, по их убеждению, давало им дополнительный авторитет перед другими патриархиями. Это превосходство через некоторое время было провозглашено абсолютным, однако оно никогда не было признано на Востоке.
2: Этот крупнейший раскол, как ни печально, был порожден вполне определенной причиной. Состояла она, как и во времена более ранних соборов, в вопросе веры. Евангелие от Иоанна говорит, что Святой Дух – третья составляющая Троицы, исходит от Отца. А западным христианам предлагалось признать, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Это различие, а также вопрос о верховенстве – породили противостояние, которое в конце концов в 1054 году послужило оправданием вечного раскола между Римской Церковью и Церквями Востока. Непрестанные споры по вопросам доктрины могут показаться тривиальными, однако они имели совершенно реальные последствия, проявившиеся в огромных страданиях простых людей, оказавшихся под властью той или другой стороны.
4: Крестовые походы еще более подорвали как доверие к христианской вере, так и ее единство. Сначала это были паломничества и священные войны, призванные спасти наиболее священные для христиан земли от мусульман. А в первом крестовом походе, начавшемся в 1095 году, христианская армия Запада после тяжелого кровопролития смогла в 1099 году изгнать мусульман из Иерусалима. Однако четвертый крестовый поход, 1202-1204 года был, увы, направлен против Константинополя. Западные христиане сражались с восточными. На Святой неделе 1204 года Константинополь был осажден и разграблен армией христиан Европы. Множество из награбленного было увезено в Европу и послужило росту богатства таких городов, как, например, Венеция. Хотя вопрос о воссоединении Востока и Запада тогда начал обсуждаться вновь, однако Восточная Церковь была столь разгневана насильственным захватом Константинополя, что не пошла на соглашение. Эта кровная резня, причиной которой была одна лишь жадность, поставила евангельские положения с ног на голову.
2: Константинополь вновь стал центром восточного христианства и Византийской империи в 1261 году. Однако он был очень ослаблен и в течение двух последующих веков неоднократно впускал турок. В XIV веке император безуспешно пытался заручиться помощью Запада, предполагая, что обещание восстановления союза с Римом послужит гарантией получения помощи от церкви Запада. Однако ничего подобного не произошло. Непрерывный упадок Византийской империи привел в конце концов к захвату Константинополя турками в 1453 году. Интересно, что падение Константинополя послужило временному усилению авторитета православной церкви в его патриархии, ибо турки, правившие городом, дали им свободу богослужения и чуть ли не позволяли обращать людей в христианство и демонстрировать христианские символы, такие как крест, на своих церквях. Для турок ощущение нации было естественным образом связано с религией. В таких условиях патриархи Константинополя сохранили и даже приумножили власть и уважение. Но, с другой стороны, в течение пяти веков они жили под управлением турок, а это было сопряжено с опасностями. Многих патриархов турки лишали трона. Некоторых отрешали от должности, а других казнили. Однако христиане держались своей веры примечательным упорством, вдохновлялись примером мучеников и благодаря пастырской заботе сельских священников. Людям православной церкви помогало также наличие литургии, проводившейся на понятном им языке, и церковь, которую они считали истинным своим домом.
3: Православие сегодня.
4: Из четырех древних православных патриархий мы пока говорили лишь о Константинопольской. Однако другие три, основанные в самом начале существования христианской веры, существуют до сих пор, хотя их сфера влияния уже не та, что раньше. Православная патриархия в Александрии, основанная святым Марком, сейчас очень мала, около 250 тысяч человек, потому что большинство христиан Египта принадлежит к независимой коптской церкви. К этой патриархии относятся также Саудовская Аравия и Ливия, которые в наши дни почти целиком населены мусульманами. Антиохия в момент своего обращения в христианство была необычайно важным центром, политическим и экономическим. Ее патриархия была основана на самой заре истории христианства, еще до 45 года. Однако позже христиане этой области стали независимыми, как церковь Кипра, или примкнули к ересям, как яковиты и несторианцы. Многие христиане этих областей в наши дни принадлежат к униатам, то есть подтверждают связь с Римом. Все это подчинило влияние Антиохии как православного центра. А в православной церкви есть еще некоторые ответвления, ныне независимые, хотя они используют очень похожее богослужение на соответствующих языках. Церковь Кипра стала независима в 431 году, русская церковь – в 1589. Греция же оставалась под управлением турок, начиная с 15 и кончая 19 веком, лишь небольшим перерывом 1684-1718 года. Современная Греция стала независимой лишь в 1829 году, вслед за победой Британии, Франции и России над Турцией в морском сражении при Наварино. Очень вскоре после этого, в 1833 году, была основана независимая православная церковь Греции с центром в Афинах. Позже, также в XIX веке, независимыми стали православные церкви Болгарии, Сербии и Румынии.
2: К сожалению, наша передача подошла к концу. В заключение мы предлагаем вам послушать древний православный византийский гимн «Великое повечерие». А с вами были ведущие Константин Масолитинов
4: и Алена Кравчук.
2: До новых встреч!

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано? «Не нарушай супружескую верность». А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело бросит в гиену. Если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело будет в гиене.
2: Новая музыка на свободном радио.

Blood. Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: твердая рука и чистое сердце, взгляд в облака. Здесь никуда не деться, никуда не скрыться, никуда не смыться. Вокруг пелена событий, ты сам ученик и учитель. Не суди строго, это дорога. Всех тут бывает, заносит немного. Чтобы точно решить, кто с тобою груб, слушай голос души, не движение губ. Иногда жизнь меняет одна фраза. Сам сказал и сам наказан. Знай, твое я — это твоя семья. Это самая древняя в мире история. Ты тысячу раз упал, тысячу раз встал, но если рядом они — победа, глория. Кого любишь ты, с ней храни мечты. Никогда не смотри на нее с высоты. Твой успех — это ее успех. Твой провал — это твои понты. Не ври себе, не бойся мнения людей. Сегодня ты на земле, а завтра будешь в ней. Какая разница, что они крикнут в кураже? Не важно, что сейчас, важно, что потом скажут. Ищи, где ты не прав, в глазах своих друзей, в молчании любимой, в слезах своих детей. И не ходи по кругу, как ходит лев в цирке. Твоя клетка — это всего лишь твои ошибки. Улыбнись, это твоя жизнь, и все у тебя сложится зашибись. Главное — чувствовать истину, остальное не важно. А правда, правда своя у каждого. Ты такой один, и в этом ты прав. Значит, непобедим. И ты порвешь его, этот замкнутый круг. Удачи тебе. Удачи, мой друг.
1: Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. У человека можно отнять все, кроме одного. Последней свободы человека – выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
3: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Покаяние души, ее таинство в глубине пред небесным Отцом, когда нищим, несчастным слепцом она грешницей Богу представится. Покаяние души, озарение, оправдание Голгофским крестом, Он над бездною стал ей мостом, там дано во Христе примирение. Покаяние души, пробуждение, осветит все божественный свет, и душа оживает в ответ, совершает Господь возрождение. Сознавая себя недостойною, перед милостью Вышней любви преклонится душа сокрушенная, но помилована и прощенная, и грехи оставляя свои, вдруг увидит себя окрыленною. Снизойдет благодать тихой поступью, исцеляя и душу, и дух, открывая и зрение, и слух, покаяние души, встреча с Господом.
1: Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Окей, еще одна.
1: Какая это уже, 79-я?
0: 79-я и 80-я. Сразу две клюнули. Прикинь, как прет сегодня.
1: Мама мия, Гарик, может, пора уже сматывать удочки?
0: Ты чего это, братан, а? Да у меня ни разу в жизни такой клевой рыбалки не было.
1: Уже вся лодка рыбами кишит. Куда тебе столько?
0: Слушай, ну когда еще на такое место наткнемся, а?
1: Вода уже вот-вот через борт польется.
0: Ну, нормально, значит, еще несколько рыбок влезет.
1: Видишь эту воду, Гарик? Ты видишь эту воду?
0: Слушай, Коля, ну почему я не могу расслабиться? Ну ты же знаешь, как я люблю рыбалку. Ну что, я не заслужил, что ли, а?
1: Ну а мне что прикажешь, друг мой? Воду вычерпывать вот этим черпаком вот из этого? Да?
0: Слушай, я работаю как и шаг, но мне правда нужно расслабиться.
1: Давай, Гарик, за чужой счет. Расслабляйся, друг мой.
0: Попался карасик. Коль, смотри какой, а?
1: Ну вот, пошли ко дну.
2: Часто эгоизм проявляется в том, как мы проводим свое время.
1: Что я и говорил.
0: Рыбу! Рыбу не выпускай! Коля, рыбу держи! Коля, рыбу
1: что
0: держи!
1: Я
0: Коля!
1: Тебе и говорил!
0: Коля, рыбу держи!
2: А ваша лодка не тонет?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: Те, которые хотят понравиться людям, вот они-то побуждают вас обрезаться. Они не хотят, чтобы их преследовали за крест Христов. Они, хотя и обрезаны, сами не соблюдают закон. А вас хотят обрезать, чтобы был повод похвастать этим. А я ничем не хочу хвастаться. Одним лишь крестом Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которому мир распят для меня, а я для мира. Ведь не важно, обрезан ты или нет, важно одно — стал ли ты новым творением Божьим?

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Августин Аврелий появился на свет в римской глубинке Нумидии. Сегодня это территория Алжира. 13 ноября 354 года в семье некрупного землевладельца и язычника Патрикия и христианки Моники. Под влиянием Моники супруг незадолго до смерти принял христианство и крестился. Августин был единственным в семье, кто получил образование. Зачастую родителям приходилось занимать деньги, чтобы заплатить за обучение сына. Вначале он учился в родном городе, затем отправился в Карфаген, величайший город Римской Африки. Августин Аврелий получил гуманитарное образование и преподавал риторику. В то же время в Карфагене он написал свою первую короткую философскую книгу, которая, к сожалению, до нас не дошла. В возрасте 28 лет беспокойный и честолюбивый Августин покинул Африку, чтобы сделать карьеру в Риме. Он преподавал там недолго, так как вскоре был назначен в качестве профессора риторики в Милан, который в то время являлся резиденцией императора и де-факто столицей Западной Римской империи. Августин увлекался трудами Гортензия и Цицерона, а также был сторонником манихейства, учения, для которого было характерно представление о вселенском характере истинной религии, которая проходит через скрытую и явленную стадии. Учение мани было составлено в основном из христианско-гностических представлений, опиравшихся на специфическое понимание Библии, однако со временем впитало большое число заимствований из других религий – зороастризма и буддизма. Августин утратил интерес к манихейству после встречи с одним из его духовных лидеров – Фавстом, который не смог ответить на вопросы, касающиеся понимания Библии и Бога. Так как я прочел много философских книг и хорошо помнил их содержание, то я и стал сравнивать некоторые их положения с бесконечными манихейскими баснями. Мне казались более вероятными слова тех, у кого хватило разумения исследовать временный мир, хотя не обрели они Господа его, писал он. Вскоре Августин Аврелий увлекся неоплатонизмом и особенно идеей Бога как нематериального трансцендентного бытия. Его устраивал скептицизм философов-неоплатоников. Однако вскоре Августин обнаружил противоречия и в этом учении. Утверждая, что истина недоступна человеку, неоплатоники считали, что изучать следует лишь возможное и правдоподобное. Это не могло удовлетворить Августина, считавшего, что мыслитель должен познать мудрость. В то время у Августина Аврелия завязалась связь с некой женщиной, продлившаяся 15 лет. У них родился сын Адиодат. Моника, мать Августина, на эту связь смотрела косо и в конце концов добилась ее разрыва. Кроме того, она настояла на его женитьбе. Но по некоторым свидетельствам брак продлился недолго. Через пару лет жена ушла к любовнику. В глубинах души Августина шла бурная внутренняя борьба. Он постоянно возвращался к вопросу об отношениях между плотью и духом. Августин хочет выбрать дух, но мешают сущие негодницы, прежние подружки. Они тихонько дергали мою платяную одежду и бормотали.

0: меня. Я медлил вырваться, отряхнуться от них и ринуться на зов. Властная привычка говорила мне: «Думаешь, ты сможешь обойтись без них?» Случайно Августин обращает внимание на одно место в Новом Завете. Это та благодать Господня, которой ему не хватало для того, чтобы сделать последний шаг в обращении. «Не в пирах и пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение плоти не превращайте в похоти». Так на латыни звучали слова из послания апостола Павла к римлянам. Интерес к богословию подогревался еще и общением с епископом Амвросием Медиоланским и частые встречи с миланским священником Симплицианом, духовником Амвросия. В конце концов Августин проникся христианским вероучением. В 387 году в возрасте 32 лет Августин Аврелий принял крещение от руки Амвросия, тем самым присоединившись к религии своей матери. Карьера Августина в Милане, однако, в результате усиления его религиозности, не заладилась. Начиная с этого времени, все труды его были проникнуты христианскими идеями. Через два года он оставил свою преподавательскую должность, распродал все свое имущество и, почти совершенно раздав его бедным, вместе с матерью и сыном отправился на родину в Африку. Однако в Остии его мать Моника скончалась, а когда он вернулся в родной город Тагаст, умер и сын-подросток. Эти события сильно повлияли на Августина, и в возрасте 36 лет он отправился в качестве младшего священника в приморский торговый город Гиппон, небогатый и малокультурный. Августин основал там монашескую общину, которая со временем превратилась в уважаемую богословскую семинарию. В течение 35 последующих лет Августин был епископом гиппонским. Августин Блаженный много полемизировал с манихейством, а также с донатизмом и пелагианством. Он часто участвовал в публичных диспутах, в которых отстаивал христианские каноны. Годы жизни Августина Блаженного после принятия им христианства считаются образцом христианского служения. В православии Августин Аврелий признан блаженным, в католицизме – святым и учителем церкви. Книги его были широко распространены по всему Средиземноморью. Его прижизненная привычка каталогизировать их привела к тому, что практически все его наследие дошло до нашего времени. Несмотря на свою известность, Августин умер в бедности 28 августа 430 года в возрасте 75 лет во время первой осады Гиппона вандалами. Останки Августина были перевезены его приверженцами в Сардинию, чтобы спасти их от поругания арианами. А когда этот остров попал в руки сарацин, выкуплены королем лонгобардов и погребены в Павии, на севере Италии, в церкви святого Петра, в 30 километрах от Милана, в котором Августин Аврелий, ритор, профессор, философ, епископ, проповедник, писатель и богослов, пережил обращение.
1: Герои веры. Вечер на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: Он же сказал:
2: «Чему подобно Царство Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его».
1: Еще сказал:
2: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все».
1: И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему:
3: «Господи, неужели мало спасающихся?»
1: Он же сказал им:
2: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!“ Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними».
4: Уютный вечер на свободном радио.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите свободное радио на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Что значит искать Бога? Как это делать? Когда мне было 16, первое, я слушал, что мне рассказывали о Боге, потому что сам мало что знал. Второе, я потихоньку начал молиться, ну, как умел. Третье, прочел детскую Библию и до сих пор считаю, что это хорошее начало, чтобы познакомиться с основным содержанием Священного Писания. Четвертое, потом я начал заглядывать в церковь и общаться с такими же, как я и сам, поисковиками, ну, то есть теми, кто пытался искать Бога. Итак, 19 апреля 1992 года я нашел Бога. Нет, не так. 19 апреля 1992 года Бог нашел меня.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю тебя. Ты половина меня.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Садоводство. Сказано же, что надо посадить дерево. Кому дерево, а кому целый лес. 2, 5, 6. Я же не дачник какой-то, я Соломон. Если сажать, то грандиозно, великие дела. Садоводство – очень интересная сфера деятельности. Тут тоже своя специфика. Взять, к примеру, виноград. Столько сортов, и у каждого свои капризы, их выведение, вкусовые особенности, назначения. Это на изюм, это на вино, это для еды, белый, черный, розовый. Обрезка – искусство, которое надо освоить. Плодовые деревья. Виды, сорта, саженцы, прививка, выращивание, лечение. Из деревьев можно насадить замысловатые аллеи. Поскорее бы выросли и начали плодоносить. Так, а рощи надо орошать. Нужна вода, много воды. 2, 6. Водоемы. Живем мы в Израиле, между прочим. Вода тут не везде. И в условиях нашей гористой местности провести каналы – это вам не окопы рыть. Настоящая наука, точные расчеты. Работка как раз для моих мозгов. Здесь тоже свои нюансы, тонкости. Аж руки чешутся от нетерпения наворотить на века. Надо много рабочей силы, рабов. Это не проблема, для дела найдем сколько нужно. Внимание! Я архитектор, художник, дизайнер, режиссер, дирижер. Я творю! И, наконец, первый еще небольшой, но урожай. Я в полном восторге. Вот такие малюсенькие саженцы же были, а теперь вон как вымахали. Выглядываешь из окна, а там зеленые узоры плодовых аллей. Моя работа. Проект подошел к концу. С утра бегу скорее смотреть свои сады. Как там дела? Хожу, все осматриваю и чувствую удовлетворение. Красотища. А я неплох. Срываю персик, ем с удовольствием, причмокиваю. Вот это жизнь. Теперь я смогу всегда здесь гулять среди этой красоты. Вот тебе абрикосовая аллея, яблочная, апельсиновая, мандариновая, грейпфрутовая. И завтра здесь буду гулять, и послезавтра. Но кто не захочет иметь свой собственный фруктовый сад? Тем более, что за ним ухаживают другие. А вот в этой тихой тенистой аллее можно поставить беседочку и размышлять. Я буду здесь составлять свои притчи. Ну что же, дом построил, причем не один. Дерево посадил, тоже не мелочился. Но время идет, и срабатывает тот же самый подлый механизм привыкания. Уже поймал себя на том, что проходил по любимому саду и даже не заметил. Механически посидел в беседке, а мысли были где-то далеко. Также гуляю здесь иногда, но уже без первоначального энтузиазма. Сады меня тоже обманули. Но почему эта радость не длится? Почему удовлетворение, которое было в начале, куда-то девается? Ну вот же, стоит красота, ни у кого такого нет, только у меня. И месяц назад я аж визжал от восторга. А что теперь? Привык. Опять привык. Все вещи надоедают. 1.8. И опять эта мерзкая тоска, скука и страшные мысли, подозрения о бессмысленности того, что я делаю.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

больше, чем вещи. «Но я не хочу ничего давать», — возмущался Иван, который не соглашался поделиться даже одним из своих бесчисленных кубиков Лего. Его детский эгоизм не удивлял, хотя и печалил. Жадность свойственна малышам. Но только ли малышам? Насколько наша собственная жизнь, как и всех остальных людей, отмечена упорным нежеланием щедро и искренне отдавать? Мы, верующие в Иисуса Христа, призваны делиться своей жизнью друг с другом. Руфь сделала это для своей свекрови Наимини. Одинокая вдова Наиминь ничего не могла предложить Руфе. Тем не менее, Руфь связала свою жизнь со свекровью и поклялась, что только смерть разлучит их. «Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом», — сказала она. Щедро и искренне она посвятила себя пожилой женщине, проявив удивительную любовь и сострадание. Это непросто. Но не забудем и о плодах такой щедрости. Позже Руфь родила сына, который стал дедушкой царя Давида. Таким же образом Иисус посвятил нам свою жизнь, а потом был прославлен Богом и теперь находится по правую руку Небесного Отца. Если мы щедро делимся друг с другом, то можем быть уверены, что не останемся в убытке. Господь вознаградит нас удивительным образом. Иисус, помоги нам щедро помогать людям и через это показывать им Твое любящее сердце.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
2: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
1: Иисус говорит ему:
3: «Я приду и исцелю его».
1: Сотник же, отвечая, сказал:
2: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
1: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
3: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут

0: с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов».
1: И сказал Иисус сотнику:
0: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
1: И выздоровел слуга его в тот час.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Алексей, город Казань.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, как это обычно бывает, верующие люди, которые любят Христа, которых тоже коснулся Евангелие, они несут, конечно же, занимаются миссионерством таким от сердца к сердцу. И в моей жизни появились такие люди в тот момент, когда мы с супругой были на каком-то перепутье, когда был у нас один ребенок, и жизнь, она была какая-то, вот, на наш взгляд, мы с ней общались в тот момент, что не было какой-то глубины, не было особого такого осознания, осознанности, для чего мы живем, куда мы идем. Были какие-то проблемы в отношениях, не знали до конца, как воспитывать своего сына, тогда еще одного. Вот. И в этот момент как раз появился человек, который просто нас пригласил в церковь, в семью. И, в принципе, мы после этого остались там. И вот уже 17-18 лет мы в церкви, вот, в служении. Сейчас еще больше как-то Бог меня везет вот в призвание. Ищу ответы, которые у меня есть. То есть, опять же, какое-то происходит взросление в Боге. Какие-то новые вопросы более глубинные, личного характера, богословского характера. И вот в ближайший год, я думаю, надеюсь, что Бог будет отвечать мне на эти вопросы, которые я ему задаю в молитве, ищу в Писании на странице Слова Божия.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: старом большом дереве в ботаническом саду кто-то остроумный разместил табличку «Растет то, что мы выращиваем в своей душе». Важные слова. Если каждый день поливать, удобрять, холить или лелеять негатив, сами не заметите, как проживете жизнь в сером цвете. Если каждый день пропалывать душу и убирать сорняки, вы получите душу, которая скажет вам «Спасибо». Растет то, что мы выращиваем в своей душе. А рост – это всегда медленно. Привет вам, садоводы! Здесь на «Волнах свободного» Наташа Романцова.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио»
1: в ритме твоего сердца.

прёсках ночных наши звучат голоса. И даже если ты придёшь ко мне, даже если снова уйдёшь, это превращается в снег, это превращается

0: часть книги Евангелия от Матфея.
1: «Не всякий, кто говорит мне: Господь, Господь, войдет в Царство Небес, а только тот, кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец. Многие будут говорить мне в тот день: Господь, Господь, разве не во имя Твое мы проповедовали? Разве не именем Твоим изгоняли бесов? Разве не именем Твоим совершали множество чудес?» Но я им тогда отвечу: «Я никогда вас не знал. Уходите от меня, творящие зло».
2: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Я прочитал Цицерона и Платона и открыл в их трудах много мудрого. Но ни один из них не сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Римско-африканский теолог и богослов Августин из Хиппо.
1: Свободное радио рядом.
2: Всем привет! С вами Владимир Томашов, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Все в жизни надо пережить, путь до конца пройти, и чашу полную испить, и смысл обрести, эмоции все проявить, но не скатиться вниз, и научиться бы любить, оставив эгоизм. Своих не отрекаться слов на жизненном пути, все испытав, отвергнуть зло и к лучшему прийти. Все надо в жизни пережить, невзгоды и печаль, и песню новую сложить, и Бога повстречать, и радоваться вновь опять, обиды позабыв, и Божию любовь принять, души живой порыв.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Катя.
1: Слушай, вот в газете написано, какой-то парень выиграл в лотерею 10 миллионов рублей, и ты прикинь, если сегодня до 19:00 он не объявится со своим билетиком, выигрыш аннулируют.
0: Уже полседьмого, что ли? Ай. Вот только собрался на гитаре позаниматься, а?
1: Не поняла.
0: Так, ну ладно, что зря гутарить, до 7 я все равно туда не успею.
1: Куда не успеешь? Гарик! Гарик, это что ли ты приз выиграл?
0: Ну, выиграл.
1: Вау!
0: Кипиш, ты что такое поднимать?
1: Гарик, ты что, заболел, что ли? У тебя же билет на 10 тысяч, на 10 миллионов. Беги скорее, лови машину.
0: Да ну, не пойду я туда. Зная их, бланки всякие там заполнять заставят.
1: Да ты что за мазашок?
0: На всех что-нибудь мою физиономию покажут. Нет, надо.
1: Гарик, да 20 минут осталось, беги скорее.
0: На вопросы всякие да отвечать до 7, придется. До вам наличными или на счет? Наличными брать страшно, на счет, а? Жди потом. Придут они.
2: Конечно, эта ситуация комична и неправдоподобна. Но разве не так поступают многие из нас по отношению к вещам намного более ценным, нежели денежный приз? Господь Иисус сказал, что толку обрести весь мир, а душу свою потерять? Не забывайте о главном –

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Я говорю вам, того, кто открыто признает меня перед людьми, признает и Сын Человеческий перед Божьими ангелами. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и он откажется перед Божьими ангелами».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 14 июня 1948 года по распоряжению примаса Венгрии архиепископа Йозефа Минценти все католические церкви Венгрии весь день звонили в колокола, выражая тем самым свое несогласие с решением коммунистического правительства, которое объявило большинство традиционных церковных ритуалов незаконными. Йозеф Минценти не боялся выражать свою позицию, за что не раз претерпевал гонения со стороны светских властей. Так, во время Второй мировой войны фашистское правительство Венгрии арестовало его и заключило в тюрьму за выступления, осуждающие притеснение евреев. А после войны активная деятельность кардинала вызвала ненависть к нему уже со стороны коммунистов. В конце 1948 года архиепископ был арестован и признан виновным в измене и шпионаже, после чего приговорен к пожизненному заключению. В 1956 году, когда к власти в Венгрии пришло правительство Имре Надя, кардинал Минценти вышел из заключения и даже выступал по радио с призывом к нейтралитету Венгрии и свободе совести. Однако вскоре после этого в Венгрию вошли советские войска для подавления так называемого «венгерского восстания». Минценти укрылся в посольстве США в Будапеште, где жил на протяжении почти 15 лет. Лишь в 1971 году, благодаря усилиям, предпринятым папой Павлом VI, кардинал Минценти наконец смог покинуть коммунистическую Венгрию и переехать в Вену, где умер спустя 4 года. Йозеф Минценти объявлен католической церковью «Слугой Божьим». Начат процесс его беатификации. В современной Венгрии кардинала почитают национальным героем. В его честь названо множество улиц и площадей. Поставлен ряд памятников.
3: След

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Вне всякого сомнения, человек сотворен для того, чтобы думать. Это и его главное достоинство, и главное дело всей жизни. А главный долг – думать, как ему приличествует. Что касается порядка, то начинать следует с размышлений о самом себе, о своем создателе и о своем конце. А о чем думают в свете? Отнюдь не об этих материях, а о том, как бы поплясать, побряцать на лютне, спеть песенку, сочинить стишки, поиграть в кольцо и так далее. Повоевать, добиться королевского престола, ни на минуту не задумываясь над тем, что же это значит быть королем, быть человеком. Что же это за химера, человек? Какая невидаль, какое чудовище, какой хаос, какое поле противоречий, какое чудо! Судья всех вещей, бессмысленный червь земляной, хранитель истины, сточная яма сомнений и ошибок, слава и сор вселенной. Кто распутает этот клубок? Узнаем же от истины несотворенной и воплощенной правду о нашей природе.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.
3: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: Молитвой святых отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто, зажегший светильник, не станет накрывать его горшком или ставить под кровать. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Ведь нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не станет известным и не выйдет наружу. Так присмотритесь к себе, как вы слушаете. Ведь тому, у кого есть, Бог прибавит, а у кого нет, у того и то, что, как ему кажется, есть у него, он отнимет.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Оружие молитвы. Не бойся, Даниил. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Книга пророка Даниила, 10 глава, 12 стих. Даниил искал понимание от Бога, и до описываемого момента он молился 21 день. Наконец небесный гость сказал Даниилу, что Бог услышал его молитвы и послал вестника, чтобы тот принес ответы, о которых он просил. Однако, когда вестник шел к Даниилу, он был остановлен битвой с силами тьмы, которые контролировали народ Персии. Он боролся 21 день, и тогда Михаил, один из первых князей ангелов, пришел ему на помощь и освободил его. Только после этого он смог завершить свою миссию. Духовная битва неистовствует во Вселенной вокруг нас. Независимо от того, знаете ли вы об этом или нет, или нравится вам это или нет, вы находитесь в этой битве сейчас. Большие силы борются за контроль над вашим разумом. Только сила Духа Святого может помочь вам выстоять против тех духовных сил, которые хотят разрушить вас. В послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих, суть духовной битвы объясняется нам таким образом. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». В 6 главе того же послания также описывается духовное оружие, которое дал Бог для вашей защиты. От вас требуется надеть это оружие и потом молиться. Настоящая битва происходит на коленях, и там же будет одержана настоящая победа. Помоги нам, Господь, отложить в сторону всякое бремя и грех, которые грозят запутать нас, чтобы мы могли пробежать эту дистанцию для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Человеческая любовь живет неконтролируемыми и неуправляемыми темными желаниями. Духовная любовь живет в чистом свете служения, предписанного истиной. Бог не есть Бог эмоций, Он – Бог истины.

0: 101 псалом. Молитва страдальца, когда он удручен и изливает свою жалобу перед Господом. «Услышь мою молитву, Господи, пусть дойдет до Тебя мой плач. Не сокрой от меня лица своего в день моей скорби. Преклони ухо Твое ко мне, когда взываю к Тебе, ответь скорее. Дни мои исчезли, как дым, и кости мои обожжены, как в огне. Побито, как трава, иссохло сердце мое, так что я даже забываю есть свой хлеб. От громкого стенания моего остались от меня лишь кожа да кости. Я как пустынная сова, как домовой сыч на развалинах. Не сплю я и сижу, как одинокая птица на кровле. Мои враги поносят меня весь день, насмехающиеся надо мной проклинают меня. Я ем пепел вместо хлеба и напиток свой разбавляю слезами. Из-за великого гнева Твоего, потому что Ты вознес меня и отбросил прочь. Мои дни, как уходящая тень, и я увядаю, как трава. Но Ты, Господи, пребываешь вовек, и память о Тебе переходит из поколения в поколение. Ты поднимешься и сжалишься над Сионом, потому что пора помиловать его. Пришло время. Даже его камни дороги Твоим слугам. Они сожалеют о прахе его. Народы убоятся имени Господня и все земные цари Твоей славы, потому что Господь восстановит Сион и явится в Своей славе. Он услышит молитву неимущих и не презрит их молитвы. Это будет написано для будущих поколений, чтобы грядущее поколение восславило Господа, так как Он взглянул с высот Своего святилища. С небес Господь посмотрел на землю, чтобы услышать стенание узника и освободить приговоренных к смерти. И так провозгласится имя Господне на Сионе и Его слава в Иерусалиме, когда соберутся вместе народы и царства для служения Господу. Он истощил на пути мои силы, сократил мои дни. Я сказал: «О Бог мой, не забирай меня в середине моих дней, Ты, чьи годы из поколения в поколение. Вначале Ты положил основание земли и небеса – дело Твоих рук. Они погибнут, но Ты останешься навсегда. Они износятся, как одежда, и словно одеяние сменишь их на новые, и они изменятся. Но Ты тот же, и годам Твоим нет конца. Сыновья Твоих слуг останутся, и их потомки утвердятся пред Твоим лицом».
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Недавно прочитала в Библии призыв вести достойную битву веры. Когда слышишь такие слова, сразу видится что-то грандиозное. Рыцари в доспехах, небесные воинства, ну или хотя бы боксерский ринг. Но ведь битва веры – это наша повседневная жизнь. Такая, казалось бы, обычная, знакомая и при этом совершенно реальная. Битву веры мы ведем каждый день, каждую минуту, принимая решения, которые ведут нас к овладению вечной жизнью. Так что все мы здесь помогаем друг другу проходить вот эти жизненные сражения.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Прекрасные чувства, большая проницательность, возросший интерес к религии не значит ничего, если поведение наше не меняется в лучшую сторону. Как ничего не значит то, что больной чувствует себя лучше, если температура по-прежнему повышается.
2: Держим курс

0: великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
0: «22 ноября 1962 года, когда умер Клайв Льюис, большинство газет даже не упомянули об этом. Лишь несколько изданий на одной из внутренних страниц напечатали краткое сообщение о том, что профессор средневековой литературы из Кембриджа умер в результате отказа сердца и почек. Первые страницы газет в день смерти Льюиса пестрели фотографиями американского президента Джона Кеннеди, который был убит каким-то террористом. В свете этого события неудивительно, что смерть Льюиса не привлекла никакого внимания. Его звали Клайв Степлс Льюис. Друзья же называли его просто Джек. Он был превосходным человеком и проницательным мыслителем. Льюис написал большое количество сочинений по английской литературе, богословию, истории для детей, например, замечательные хроники Нарнии, наполненные удивительными, сказочными существами и отважными героями. Его книга «Просто христианство», составленная из серии радиопрограмм времен Второй мировой войны, стала книгой, благодаря которой пришли к познанию Бога большое количество людей. В молодости Льюис был верующим, потом отошел от Бога, объявив себя атеистом. Со временем, однако, Евангелие стало значимым для него, и он полностью принял христианство. На этот раз с огромной преданностью и самоотдачей. Льюис логически и интуитивно пришел к пониманию того, что более разумно принять Евангелие и его следствие, чем не верить ему. Льюис никогда не основывал свое спасение на чувствах или эмоциях. Он утверждал, что мы должны управлять своими чувствами, указывая, когда им отойти в сторону, не позволяя себе колебаться, как маятнику. Его личная жизнь была очень сложной, а путь веры отмечен тяжелой борьбой и особыми конфликтами. К быту Клайв был совершенно неприспособленным человеком. Он всегда претерпевал неудачи, когда дело доходило до выполнения практических вещей, вроде работы по дому. Он так и не смог научиться водить машину. Хотя суммы за авторские гонорары росли, Клайв никогда не умел правильно обращаться с деньгами и щедро раздавал большие суммы. Но Льюис был замечательным мастером слова. Когда нужно было упростить что-либо сложное и заумное, он легко справлялся с такой задачей, причем самым блестящим образом. Повстречав одну американскую писательницу, которая восхищалась всем, что было с ним связано, Льюис в конце концов женится и становится отцом двоих детей. Джой стала неотъемлемой частью его жизни. Когда она умерла от рака, Льюис был полностью разбит. Ему казалось, что Господь оставил его. «Я обратился к Господу сейчас, когда я действительно нуждаюсь в нем», — говорил Льюис. «И что я нахожу? Дверь, которая захлопывается передо мной, звук засова и второго засова, и после этого тишина». Однако, несмотря ни на что, Льюис не изменил своей вере, потому что она основывалась не на переживаниях и боли от потери, но только на истине Евангелия. Когда человек без всякого лукавства задает вопрос об истине Евангелия, Господь непременно ответит на них. Это относится к жизни Льюиса, а также может относиться к жизни каждого человека. Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Свободное радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Скажи слово. Я Господь. Я говорю. И слово, которое я говорю, исполнится.

0: послан к Господу сказать совершенно другое. «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, поэтому и себя самого я не почел достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Ему было достаточно одного слова. Он был убежден, что если Иисус произнесет его, то слуга исцелится. Иисус удивился этому. Он не нашел такой веры даже в Израиле. Так как же он мог оставаться равнодушным? Те, кто был послан этим человеком веры, вернулись и нашли больного слугу выздоровевшим. Вера чтит Бога, а Бог чтит веру.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: из второго письма Павла Тимофею.
1: «Еще знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны, в душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога, будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Держись от них подальше».
2: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: 6. Ха-ха! Попробуй теперь сбить.
1: Посмотрим. Ага, 2-1. Я передвигаю шашку назад и сбиваю твою.
2: Постой, ты не можешь передвигать шашку назад в нардах.
1: Еще чего? Конечно могу. Посмотри правила. Если игрок выбрасывает 2-1...
2: А ну-ка дай сюда! Да это ты сюда вписал!
1: Ну и что? Это ведь теперь в правилах?
3: Правила? Без них никуда.
2: Ну ладно. Тогда если я выброшу 6-3, твои шашки полетят с доски!
3: Чтобы уберечь нас от ошибок, Бог дал людям определенные правила для жизни.
1: Ага! Тогда если я выброшу 4-2, берегись, твоя голова!
2: Ау! Ну хорошо, тогда я дам тебе пинка.
1: Подожди, что? Ты же не бросил.
2: А, да.
1: 9!
3: Удаляясь от Бога, мы придумываем свои собственные правила. Но никому от этого легче жить не стало.
1: 7!
3: Если в вашей жизни все трещит по швам, вернитесь к вашему Творцу. Откройте Библию.
1: Может, в хоккей?
2: По моим правилам. Идет?
4: Держим курс на вечное. Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Эдуард Гробовенко.
1: Мы живем с вами в то время, о котором никто из нас не думал, что нам придется жить. Было много пророчеств, мы читаем Библию, много предупреждений. Писание говорит, там будет то, будет это. И мы думали, ну это будет, но не с нами. И вот сегодня какая-то другая реальность. И насколько нам нужно иметь одно сердце. Насколько нам нужно иметь общение друг с другом. Вот Давид проходил через непростое время в своей жизни. И вот в это непростое время к нему приходят люди. И он им говорит такие слова. Это записано в 1 Паралипоменон, 17 главе. Давид вышел навстречу им и сказал им, «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам им, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцом наших и рассудит». Вот если нас это объединило желание служить Господу, исполнить волю Божию, держаться друг друга и поклонять Господу, это хорошо. А если просто обстоятельства заставили, мы испугались, и мы теперь не знаем, что делать, то наше сердце где-то оно не совсем в порядке. Я уверен, что если у нас будет одно сердце, если мы будем в единстве, если мы будем проводить время в почитании Бога, если мы будем читать Божье Слово, если мы будем рассуждать над Божьим Словом, если мы будем молиться вместе больше, я уверен, Бог проведет нас через многие вызовы. Давайте больше ревновать о Господе и больше дорожить тем, кто вокруг нас и тем, что у нас есть. С Богом!
2: Надежда есть всегда.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас, потому что Он не признал Его. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога, а какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, каков Он есть. И всякий, кто возлагает на Него такие надежды, очищает себя, потому что чист Он».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: подумать.
1: Марфа и Мария. История, рассказанная в Евангелии от Луки в 10 главе. История, которая уместилась буквально в 5 строк. В продолжении пути их пришел он, имеется в виду Иисус, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Я не знаю, как у вас, друзья. У меня голова просто взрывается от количества вопросов. Во-первых, почему одна из сестер не обращается напрямую к своей же сестре? Почему она это делает через Иисуса? Да и, в общем-то, можно много перечислить и во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых. Суть в том, что опять, с точки зрения человеческой логики, так и хочется воскликнуть. Марфа права. Вот представьте себе подобную ситуацию. Откиньте вот тот факт, что в вас уже вложили интерпретацию этой библейской истории. Оставьте это и просто представьте себе ситуацию. Вы ждете гостя. Крутого гостя. Значимого для вас гостя. Вы что, не будете как-то суетиться по хозяйству? Будете. Вы что, не поедете в магазин, не купите какое-то угощение особенное? Поедете. Сами приготовите? И приготовите. Вы будете суетиться, и вы 5 раз к разу будете кипятить чайник, чтобы он всегда был горячим, на случай, если гость наконец-таки даст добро на чай. И вот представьте себе ситуацию. К вам приходят гости. Вы можете спокойно сидеть рядом с гостем и разговаривать с ним, продолжать общаться, только за чей-то счет. Если кто-то другой будет носить чашки, накрывать на стол, кипятить чайник, раскладывать конфетки, резать торт, если кто-то другой этого делать не будет, то это делать придется вам. Получается, Марфа по человеческой логике права. Тем не менее, у этой истории много интерпретаций, и очень часто историю это любят трактовать как противопоставление телесного в человеке и духовного в человеке. И получается, что Марфа, она вроде как осуждена заранее, заочно. То есть нас там не было, но мы ее осудили. Марфа – это телесная. Марфа суетится. Мне, признаться, ближе другая интерпретация, более мягкая. Я все-таки предпочитаю считать, что история Марфы и Марии – это история выбора. Это выбор между важным и очень важным.
0: Вы подумали? А мы сказали. Наш сайт свободная.медиа.

0: Воронкова Ольга. Торопитесь примириться с Богом, торопитесь к Господу прийти. Может, завтра жизнь твоя без Бога оборвется вдруг на полпути. Может, завтра не увидишь света, не увидишь неба над собой. Прелести закатов и рассветов, жизнь закончится, уйдешь ты в мир иной. В вечности где будешь? Ты подумал? Все реально, ад там есть и рай. Вседержитель все придумал мудро, людям же дал выбор, выбирай. Если выбираешь жизнь земную и не веришь в Божью любовь, и не хочешь слушать весть благую, что Христос, Спаситель, нам принес, то закрыты будут двери рая для тебя, не повернуть назад. Жизнь закончится, твоя земная, Божий суд направит тебя в ад. И пока идешь земной дорогой, пред тобой открыты все пути, время есть. Ты примирился с Богом, Господу Христу успел прийти.
1: Свободное радио рядом.

0: Притчи Соломона.
1: Жадный человек разжигает ссоры, а полагающийся на Господа будет процветать.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Зачем быть добрым, если это чаще всего почитают за слабость? Зачем обходиться с людьми мягко, если из-за этого тебя будут регулярно смешивать с грязью? Какой смысл быть верным, если этого просто не замечают и не ценят? Кажется, что все старания тщетны, а то и вовсе делают твою жизнь хуже. Кому они нужны? Но на самом деле у Бога ничего не забыто. Он все видит и радуется нашим успехам. Не важно, что считают люди, важно, что думает об этом Господь.
1: Свободное радио.

0: сейчас на свободном.
1: Время светить. 14 июня 1948 года по распоряжению примаса Венгрии архиепископа Йозефа Минценти все католические церкви Венгрии весь день звонили в колокола, выражая тем самым свое несогласие с решением коммунистического правительства, которое объявило большинство традиционных церковных ритуалов незаконными. Йозеф Минценти не боялся выражать свою позицию, за что не раз претерпевал гонения со стороны светских властей. Так, во время Второй мировой войны фашистское правительство Венгрии арестовало его и заключило в тюрьму за выступления, осуждающие притеснение евреев. А после войны активная деятельность кардинала вызвала ненависть к нему уже со стороны коммунистов. В конце 1948 года архиепископ был арестован и признан виновным в измене и шпионаже, после чего приговорен к пожизненному заключению. В 1956 году, когда к власти в Венгрии пришло правительство Имре Надя, кардинал Минценти вышел из заключения и даже выступал по радио с призывом к нейтралитету Венгрии и свободе совести. Однако вскоре после этого в Венгрию вошли советские войска для подавления так называемого «венгерского восстания». Минценти укрылся в посольстве США в Будапеште, где жил на протяжении почти 15 лет. Лишь в 1971 году, благодаря усилиям, предпринятым папой Павлом VI, кардинал Минценти наконец смог покинуть коммунистическую Венгрию и переехать в Вену, где умер спустя 4 года. Йозеф Минценти объявлен католической церковью «Слугой Божьим», начат процесс его беатификации. В современной Венгрии кардинала почитают национальным героем. В его честь названо множество улиц и площадей. Поставлен ряд памятников.
2: След в истории.